0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Проще жить, это, конечно, хорошо, а это очень замечательно, если ипотеку не платишь. Собственно, при чем тут ипотека, спросите вы, друзья? Оказывается, сегодня в России неофициальный праздник – День ипотеки. Я не знаю, кто придумал этот праздник, не спрашивайте меня, понятия не имею, но в банк попробую сегодня позвонить. Пусть платеж снизят в честь праздника. А еще сегодня, уж не знаю, совпадение или нет, День вкусной еды в мире и Международный день змеи. Вот если попытаться совместить День ипотеки в России – День вкусной еды, Международный день змеи. Получается, что ипотека как змея отнимает всю вкусную еду. Но вот так вот я связал эти три праздника. А еще сегодня 16 июля. У меня, кстати, у родного брата день рождения. Сегодня буду звонить, поздравлять его. Не знаю, что ему говорить, не знаю, что желать. Бывает такое. Вот сложно желать человеку чего-то, у которого все есть, в принципе. Работа есть, голова есть, руки, ноги есть, дети есть, дом есть. Вот буду выдумывать, что ж такое брату-то пожелать, а? Оригинальное. Вам желаю хорошего дня. Сегодня 16 июля, четверг, 3:08 в столице. Русское радио.

Польше не болит, хотя я все время слышу «в Польше не болит». Но, кстати, сама Полина Гагарина, судя по новостям, недавним не в Польше и не в России. В середине июля Полина поделилась в соцсетях кадрами из отпуска. Некоторые предположили, что отдых проходит на греческом побережье, где-то в районе Эгейского моря. Но сама Полина Гагарина это не подтвердила. Сейчас Полина отдыхает, и она взяла с собой в отпуск младшую дочь Мию и старшего сына Андрея. Ну, по крайней мере, это было несколько дней назад. Не знаю, может быть, она уже приехала, но тем не менее. Гагарина опубликовала фото с пляжа, бассейна и морского побережья, а серию снимков подписала «Наша отдыхательная карусель». Карусель, карусель, карусель, карусель. Подписчики заметили, что Полина позировала в разных купальниках, в том числе в бикини с принтами и в белом платье с тропическим узором. Ну, в общем, лето – лучшее время надеть что-то такое яркое, что не можешь позволить себе зимой и осенью чисто, просто даже из-за погоды. Поэтому, милые дорогие женщины, не отказывайте себе в удовольствии надеть что-то яркое. Лето продолжается.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа BIS.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

0: Какая чудесная песня! Серебро на русском радио, песня сладкая, песня, которая особенно сладко слушается в ночи. 3:43 у нас в столице. У вас уже раннее утро, у вас уже день. Ну, не знаю, сладко ли или с привкусом соли, а может быть с привкусом горечи, а может быть и терпкий вкус у кого-то сейчас. Обстоятельства разные у всех, и пожелания, чтобы та ситуация, которая вызывает беспокойство лично у вас, дорогой друг или подруга, все-таки исправилась и повернулась в положительное русло. Мы на русском радио делаем для этого хорошие песни. Как я хорошо сказал? Делаем хорошие песни. Ну, то есть ставим для вас хорошие песни. Впереди Кристина Орбакайте, «Май». Прямо сейчас мед, намек на нас. Мод я как бы произнес как мед. Мед или мод? Но неважно.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну, как бы мы ни строили с вами из себя трудоголиков, а в какой-то момент понимаешь, что отдыхать тоже надо. Кто плохо отдыхает, тот в конце концов плохо работает, выгорает. И если мы хотим, чтобы у нас было все хорошо, как у Филиппа Киркорова, то отдыхать обязательно нужно. Ну, а как отдыхать? Тут факторов много. Конечно, один вы или с семьей, работа официальная или какой-то срочный договор. Одно понятно, я об этом недавно, кстати, прочитал хорошую заметку психологов. Недели, одной недели, категорически мало для отпуска. Для восстановления нервной системы, говорят психологи, требуется минимум 2-3 недели. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется энергия. Ну вот скажу по себе. На море давно был, кстати, я, но вот когда был, помню, недельку отдыхаешь, ну вообще ни о чем. То есть нет ощущения, что отдохнул. Когда вторая неделя пошла, думаешь, ого, это что сейчас со мной происходит? Ничего себе! Оказывается, я так могу себя хорошо чувствовать. Так что, друзья, у кого есть возможность, обязательно берите 2 недели. Одной недели очень-очень мало. Потом проэкспериментируйте, расскажете, встали заказы, пришлете смс-кой. Ну что, 406 столица, Русское радио с вами. Всем большущий привет. Четверг, 16 июля. В этом часе у нас, как всегда, много классных песен. Например, Наталья Подольская и Регина Тодоренко с новинкой будут обязательно.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская,
2: а я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

Мари Краймбрери на русском радио. Давай не ждать в 4:27 по Москве. Ну вот есть ощущение, что Мари может сказать что-то такое интересное, оригинальное, необычное. Поэтому прислушиваешься порой к словам, к мыслям, читаешь интервью. Ну, все-таки это талант, друзья, согласитесь. Уметь вот так вот кратко и емко сформулировать не просто мысли, а текст песни. Надо это уметь. Кстати, в интервью Мари Краймбрери призналась, что в свой день рождения, 21 августа, планирует выпустить самую красивую песню из тех, что она написала за всю жизнь. То есть примерно месяц нам осталось ждать. Я надеюсь, это была не шутка. Заинтриговала, а с другой стороны, может быть, вообще про все песни так обычно артисты говорят, мол, я в следующем месяце выпущу самую лучшую свою песню. Ну, такой промо-ход, пиар-ход. Хотя, в общем, будем надеяться, что Мари действительно права и будет что-то у нее красивое. Русское радио вместе с вами. Ну что, продолжаем мы наши предутренние музыкальные движения. Впереди Ханна, а здесь Корни.

0: конечно, каждый день друг у друга спрашиваем, как дела? Как дела, Петя? Как дела, Маша? Это такое, говоря на иностранном, формат small talk, когда ты перебрасываешься формальными фразами, чтобы быть доброжелательным. И вот как же все-таки ценны люди, которые искренне спрашивают, как у тебя дела, которые готовы выслушать, не давая советы, не злорадствуя, просто потому что переживают за тебя и желают только добра. Так что будем ценить таких людей, друзья, и любить, и вообще уделять им тоже внимание. Русское радио с вами. Привет, доброго утра, доброго дня. Пусть ваши дела сегодня складываются. Между тем, 4.47 столица приготовил для вас в следующем часе по-прежнему лучшие любимые песни, поэтому никуда не уходите. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: 5.07 в столице, раннее утро, у кого-то уже далеко не раннее, у кого-то уже день, сегодня четверг, 16 июля, и мне кажется, что в четверг уже компасы вообще хочется оставить, вот не хочется, чтобы компасы вели на работу, не хочется, чтобы компасы вели, ну я не знаю, это заправку, не хочется, чтобы компасы вели на всякие дела, лучше, если компасы ведут в парк, на речку, на море, ну куда-нибудь еще размечтался, ага, размечтался. Ну, а что, помечтать, что ли, нельзя? Дайте помечтать немножко. Пока же работа, работа, работа, без нее никуда. И вообще, взрослая жизнь, она такая. Не работаешь, жить не на что. Работаешь, жить некогда. Как-то так. Давайте послушаем что-нибудь из юности, чтобы сбить вот это настроение. Средняя школа номер 7, хай-фай, прямо сейчас на русском радио. Я, Артем Сорокин, желаю вам хорошего дня. Пусть сегодня все получается. Ну, а до конца недели уже и рукой подать. Завтра пятница.

станет грустно, надо сделать себе самый вкусный кофе или чай. Купить что-то очень-очень вкусненькое, включить какой-нибудь любимый комедийный сюжет или, скажем, миниатюру юмористическую, вашу самую любимую, ну и просто минут 15-20 забыть обо всем на свете, просто насладиться здесь и сейчас. Да и вообще на работе нам никто не мешает минут на 5-10 отвлекаться. Даже я, Сорокин, тут вот сижу, что-то говорю, что-то делаю, а попутно отвлекаюсь, попутно выхожу на нашу кухню раскородиную, попутно чай пью. Ну и, в общем, как-то приятно провожу время. У нас, кстати, открыто окно в студии Русского радио. Уже светло, уже свежий воздух. Хорошего дня всем!

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

Сегодня 16 июля, именины у Анатолия, Филиппа, Ивана, Александра, Василия, Антона, Константина, Георгия, Герасима и Марка. Это в продолжении песни «Роман» на русском радио в 5.41. Послушаем же мы далее с вами Джахида Афраила Аглы Гусейнли. Это Джонни, певец Джонни, настоящее его имя. Ну, кстати говоря, по национальности азербайджанец. В возрасте 4 лет Джонни переехал с семьей в Москву. Первоначально Джахида, между прочим, не хотели принимать в школу, и директор поставил условие: «Выучишь русский за 3 месяца, примем в школу». Будущий артист Джонни успешно справился с задачей, в 6 лет пошел в гимназию в Новокосино, в первом классе начал петь в школьном хоре и впечатлил учителей своим вокалом. Ну а уже в 9 классе будущий певец Джонни понял, что хочет всерьез связать свою жизнь с музыкой. Так все и началось. О чем это, друзья? Берегите свои мечты. Идите к своим мечтам. Обязательно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ну, известно, что обычно человек не отдаст с утра. Про одеяло, про подушку это само собой. Место в общественном транспорте тоже с трудом хочется отдать с утра, когда так уютно уселся и вообще. Ну и, конечно, чашку кофе. На работу утром прихожу не я. Это мною движет чашка кофея. Или как там еще говорят, кто варит кофе по утрам, тот поступает.

Бывает мудро, известно всем, тарам-парам, нет кофе, нет и утра. Но, кстати, не все любят кофе с утра, большинство, да, мне кажется, по статистике все-таки большинство пьют кофе с утра, но вот, например, я, Артем Сорокин, как-то с юношества приучен к черному чаю, причем без сахара, у нас вообще в семье все чайманы, и дед чаевничал, и отец чаевничает, и брат чаевничает, хотя кофе тоже люблю и с удовольствием иногда им балуюсь, но все-таки чай. Есть еще такие, как я, или нет? 6.05, столица, сегодня четверг, 16 июля. Я желаю всем прекрасного дня, друзья. У нас еще раннее утро, у вас уже, например, на Дальнем Востоке день, можно сказать, что, ну, так сказать, перевалил за половину. Всем хорошего дня. Кстати, через час перцы.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

Но все без исключения наши слушательницы русского радио «Девочки на миллион» — это факт. Правда, по утрам, конечно, сложно раскачаться, сложно привести себя в порядок и вот прям сразу стать девочкой на миллион. Вот, например, Юлиана Караулова просыпается по утрам в районе 7 часов. В интервью как-то она поделилась, что в день съемок начинает утро с прослушивания музыки по дороге. Ну, будем считать, что Юлиана слушает русское радио. Что же еще? Среди утренних ритуалов певица выделяет выпивание стакана воды натощак. Это помогает очистить организм и улучшить работу пищеварительной системы. Также Юлиана подчеркивает важность завтрака как главного приема пищи. В меню Юлианы часто бывают блюда из яиц, авокадо, каши и сырники. Иногда завтрак готовит супруг Юлианы Карауловой Андрей. Он достаточно вкусно готовит, как-то поделилась Юлиана. Кстати говоря, в студии русского радио. Было это в 22-м году. Прочитал интервью. Ну что, 6.29 в столице, 16 июля, четверг. Всем хорошего дня. Пожелает далее Доминик Джокер.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Поэтому как будто у нас есть выбор. Нравится, не нравится, жить надо. Как там говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Но при всем при этом Мари Краймбри, конечно, права. Хорошо, когда жить хорошо. Всем пожелание бодренько провести этот четверг. Сегодня 16 июля. Пусть день промелькнет быстро, друзья. Ведь мы с вами по большому-то счету ждем пятницу, правда? При этом все-таки не забываем наслаждаться тем, что вокруг, тем, что здесь, тем, что вокруг вас. Все-таки пытаться наслаждаться этим. Даже если стоите в очереди, ну, может быть, найдете какой-то хороший повод что-нибудь сделать. Ну, например, прочитать страницу книжки, которую хотели давно прочитать. Все, далее здесь утреннее шоу «Русские перцы». Я, Сорокин, убегаю до выходных. 6:47 у нас в столице. Всем замечательного дня. Под песни на русском.
1: Артем Сорокин.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Русское радио. Всегда с тобой.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат в еженедельном отчете об инфляции сообщил, какие продукты в стране подорожали, а какие подешевели. Прибавили в цене куриное мясо, сахар, гречка, а также свекла, морковь и яблоки. Подешевели огурцы, помидоры, бананы, лук и куриные яйца. Бензин за неделю прибавил в цене 2,5%, примерно подорожав на 30 копеек. Цены на дизтопливо выросли на 45 копеек за литр. Общая инфляция в России замедлилась, годовая составила 5,6%. В России резко выросло количество ДТП из-за выезда на встречную полосу. С начала года произошло больше 1700 таких аварий, почти в полтора раза больше, чем годом ранее, погибло почти 550 человек. Как пишет газета «Коммерсант», в некоторых регионах аварийность могла вырасти из-за плохой организации движения во время дорожного ремонта. По другой версии, на статистику могла повлиять аномально снежная зима, на дорогах не всегда была видна разметка. В России планируют запретить продажу сим-карт с деньгами на счете, то есть заранее зачисленными средствами. Как следует из очередного антимошеннического законопроекта, симки будут реализовываться с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет только после заключения договора с оператором, пишет газета «Известия». Сейчас предоплаченные сим-карты, зачастую оформленные на чужие паспорта, мошенники могут использовать для сохранения анонимности. Ну и последнее. Ученые подсчитали, что люди не досыпают из-за жары до 56 часов в год. За последние десятилетия влияние высоких температур на продолжительность сна как минимум удвоилось. Наибольшие потери зафиксировали на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В Европе сильнее всего жара влияет на сон в Италии, Греции, Испании и на юге Франции. Крепче всего спят жители Стокгольма, Хельсинки и Осло. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На Русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядненькие вы наши. Давайте просыпайтесь скорее. День хорош сегодня. Четверг, как сказал Слава Цыба, рыбный день. Вот так вот. Поэтому сегодня будет у нас стейк из лосося. Или просто карасей наловим, почему бы и нет. Родные мои, это главное на главном. Здесь мои любимые Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, меня зовут. Люди, это русские перцы. Привет.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. А что вы такой загадочный сегодня? Что произошло? Что случилось, Дмитрий?
2: Ну как, что случилось? Деньги еще лежат, и я вот загадочно намекаю, что надо их кому-то отдать.
3: Ой, деньги тратить мы любим, особенно в игрушки против правил.
1: А где перчёный гороскоп? Где эти?
2: Все на месте.
3: В очереди.
2: Нам надо рыбный день, поэтому нам надо сейчас зафиксировать это.
3: А мы уха из трех рыб.
1: А уха из трех рыб?
3: Мы уха из трех рыб.
2: Хорошо, что не из трех букв.
1: Это не очень вот это, знаешь, из трех букв уха. Ну считать-то уметь. Уха. Вот это вот, который, ну все рыбы сбросили.
3: Нет, мы хорошие. Да.
1: Да, а Паленька, ты любишь морепродукт?
3: Обожаю.
1: Держи краба, зайка.
3: Вот
1: давай,
3: так.
1: Умничка, молодец.
3: А краба,
1: да,
3: мы, кстати, можем дать сегодня всем известному кое-кому.
1: Кое-кому.
3: Да.
1: Мы сами не знаем, кто это.
2: Не знаем, но лимузин мы уже вызвали этому человеку или группе лиц.
1: Ну, по силуэту явно кто-то, ну кто-то, кто-то.
2: А ты уже видишь силуэт, они еще едут.
1: Мне он мерещится просто, честно говоря, каждый раз силуэт. Огромное количество ваших любимых песен заготовил Димка для того, чтобы нажать play.
2: Ой, у меня сейчас вот одна из моих самых любимых песен.
1: Да ты
2: всем Алешенькам посвящен.
1: Я думал, у тебя песня «Димусечка». Что это такое?
2: Это тоже будет.
1: Будет,
2: когда-нибудь,
1: да?
2: Потом. А сейчас поехали.
1: 3, 2, 1.
3: Понеслась.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Итак, дорогие друзья, вот она, новость-то хорошая. Золотистый ретривер, это порода собаки, это не болезнь, заставил корову думать, что он ее детеныш. Представляете? Пес научился крайне реалистично мычать, а его приемная мама, в кавычках известная, регулярно приходит на проверку.
2: Вот что не делаешь ради халявного молочка.
1: Да, то есть, понимаешь, молочко, творожок.
3: Ласка.
1: Ласка. Через какое-то время говядина, естественно. Что, Антон-то?
3: Такая новость была милая, но зачем ты ее так, да, вывернул сразу?
1: Вот дурак я рыжий-то, конечно, господи боже мой.
2: Нет, ты не рыжий, ты золотистый ретривер. Хотя, ты знаешь, вот этим эпитетом...
1: Спасибо, что не стафилокок.
2: Вот этим эпитетом золотистый ретривер сейчас девочки называют какого-то суперкрасивого такого вот привлекательного парня.
3: Вообще, золотистый ретривер и ретриверы в целом очень умные собаки, так что, Антон, это был комплимент.
2: Антон, это было не про тебя.
1: Я вчера, думаю, это самое видел пудель-дуделя. Такой дурак, вот это мне.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
12: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
13: 16+.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
17: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
18: Русское радио. Радио. Радио большой страны.
0: Что слушает страна?

0: Давайте посмотрим, как эти звезды выстроились в гороскопе. Овны, сегодня вы легко найдете решение там, где другие видят лишь проблему.
1: Тельцы вас ждет приятный день без лишней спешки и суеты.
2: Уважаемые близнецы, привет! Сегодня случайное знакомство может оказаться очень полезным.
0: Раки, неожиданный повод соберет рядом самых дорогих людей.
1: Львы вас ждет возможность сделать доброе дело, которое запомнится надолго.
2: Девам, сегодня полезно довериться своему чувству времени. Оно не подведет.
0: Весы, день подарит вам шанс закрыть вопрос, который долго оставался открытым.
1: Скорпионы, сегодня не бойтесь сделать то, что давно откладывали. Момент настал.
2: Стрелец, вас ждет вдохновение, которого хватит на несколько дней вперед.
0: Козероги, неожиданная похвала придаст уверенности в своих силах.
1: Водолеи, сегодня все самое интересное начнется с обычного разговора.
2: А рыбки драгоценные, вами завершаем. Вас ждет день, когда хорошие новости будут приходить одна за другой.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

0: русском радио.
1: Меня часто спрашивают: Димочка, почему ты не читаешь стихи современных поэтов в эфире? Поэтому я предлагаю прямо сейчас и прочитать из недавнего.
2: Из невошедшего?
1: Ненавижу, ненавижу, ненавижу я ее. И когда ее я вижу, жижу вижу, не ее. Вот. Это к чему?
2: Ты сейчас, когда читать будешь, ты на жуку не смотри, пожалуйста.
3: Я себя почувствовала какой-то жижей.
2: Нет, ты такая собранная девочка.
1: Спасибо. Это я просто к новости. Тут, оказывается, в магазинах появился новый товар. А в продуктовых магазинах начали продавать салатную жижу.
3: Тут тюречку любимую.
1: Жижу.
2: А погоди, а рядом есть какие-то корочки вчерашнего хлеба тоже в пакете?
1: Потому что можно макать хлебцы, сухарики.
2: Которые размякают.
1: Да, напиток сделан из сока томатов и огурцов. Там же есть масло, соль и перец. Жижку эту можно просто выпить, а можно использовать для макания хлеба как раз или лаваша. Самое главное, если вы будете пить, дорогие друзья, не сербайте. Я вас умоляю.
2: В случае, да. Но слушай, ну это очень хорошее блюдо. Это очень хорошее блюдо, оно к кулинарии имеет мало отношения, конечно, да. Вот, но люди, которые будут заходить, у них будет слоган: «Хватит пить рассол утром, дайте жижу, пожалуйста, есть у вас, будьте добры».
1: Ну вообще интересно, на чем только не зарабатывают люди?
2: Да?
1: Почему
2: да.
1: мне это в голову не пришла идея?
2: Не пришла тебе в голову жижа?

0: Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро.
1: Ну, вот мы тоже не знаем. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Сколько там?
3: 6, 7, 8, 9, 10.
2: Не, ну вообще едет большая машина.
3: Да, ну это служба безопасности. А звезда-то может одна,
2: две. То есть там охрана может быть?
3: Конечно, конечно. Ты что?
1: Ой, не знаю,
3: кто там. Вот это лимузинище.
2: Вот непонятно, там такие тонированные стекла, что там вообще не видно, что внутри происходит.
3: А потому что это приора.
1: Ну как будто бы полосы не короткие.
3: Да? Не бобрик.
1: Мне кажется.
2: Из люка торчат волосы. Хорошая подсказка.
3: Из люка Скайуокера торчат волосы.
2: Эй, вы там, под люком, вам не дует? Так, ну что, ребят, давайте тогда отгадывайте, кто это, всем известный кое-кто.
3: Позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105,7 и поиграйте.
4: Русские перцы.
5: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
5: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
3: Придумывайте сами.
5: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
5: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
5: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Что слышно?

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, жара, июль. Ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: неизвестный кое-кто.
1: А кто это такой здесь приехал к нам в гость? Никому не скажем пока, никому. По силуэту определить можем, теоретически. Главное, просто на него не накидывайте пока однозначно. Ребята, до нас в игрушечку всем известный кое-кто в легендарную. За колонкой мощнейшей от русского радио, чтобы получить ее. Дозвонилась Зульфия из города Стерлитамак. Зульфия стабильно звонит раз в год, играет, выигрывает.
2: Молодец.
3: Продолжим эту традицию,
1: Зульфия. Зульфия, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Доброе
3: Здравствуйте.
1: Здорово, Зульфия.
3: Как там в Стерлитамаке дела?
4: Отлично, все хорошо. Тепло, лето, красота.
1: Да вы что?
2: Ну нам пришлите хоть тепла, солнышко-то у нас пасмурно в столице.
1: Ветер дует, дождь в лицо.
3: Да. Ну не хватает в Стерлитамаке только классной фирменной колонки от русского радио, которую вы сейчас, прослушав три наши подсказки, выиграете. И все, и
1: да,
3: будет хорошо.
1: Да, просто нужно отгадать известную личность. Слушайте внимательно, поехали.
3: Подсказка номер один. Приучил всех поклонников от мала до велика слушать не только популярную, но и классическую музыку. Ибо давно дружит не только с Киркоровым, но и с Моцартом.
2: Подсказка номер два. Всем девчулям он снится в образе рыцаря эстрады. Обязательно в белом длинном плаще и волосы до пояса. Сидящий за белым роялем в темном зале при свете одинокой свечи.
1: Подсказка номер три. В его рекламном багаже шампунь, банк, маркетплейс. Но в основном рекламирует Баха, Шуберта, Вагнера, Шостаковича, Пучини и Виа Самоцветы.
2: Дорогая Зульфия.
3: Кто же это?
2: Это проще, чем вам кажется.
1: Сейчас вышить.
3: Зульфия, у нас нет времени, к сожалению, думать.
2: Рояль.
4: Нет.
2: А?
3: Кто?
1: Кто? Кто-кто?
4: Это не Басков.
2: Нет, это не Басков.
1: Это не Басков. А хорошая фамилия, кстати, а? Вот, например, вот если бы нашего Морозова звали, Дмитрий Небасков.
3: Небасков, это не Дмитрий Маликов.
1: Дмитрий Маликов!
4: Маликов же, блин!
2: Да. Вот так все говорят про блин потом.
1: Мы так же, когда его видим, говорим, Дмитрий Маликов же, блин, ну что ты, где же ты ходишь?
3: Ладно, Зульфия, ну вот нарушили традицию, ладно.
1: Да, не переживайте.
3: В следующий раз повезет.
1: Да, буквально пару месяцев подождите, позвоните нам, еще с вами поболтаем, обнимаем вас крепко.
3: Спасибо, пока!
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
10: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
11: 16+.
12: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
13: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
19: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
20: А я все помню, помню, как тебя любил.
19: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Каждое воскресенье слушайте.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио.
1: На Русском радио. Русские перцы. Русские перцы.

0: Будет вынуждена продавать их незападным владельцам. Стоимость каждого такого судна достигает 300 миллионов долларов. Острую необходимость в дизеле и бензине для донских аграриев губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь озвучил заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новака в ходе заседания штаба по обеспечению топливом. Глава региона запросил 60 тысяч тонн топлива до конца июля, а 5 тысяч тонн уже к концу текущей недели. Россияне страдают от скрытого голода, обеспечены всеми витаминами только 14% взрослых. Как пишет газета «Ру», скрытый голод – это состояние, при котором человек получает достаточное количество калорий, но его организм испытывает дефицит важных пищевых веществ. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
2: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни. 9 секунд. Два экрана. Единое цифровое пространство. Беспроводная зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. «Амода С5». На выгодных условиях только в «Сокол Моторс». Аксайский проспект, 13.
3: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, что здесь продолжается? Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Делаем хорошую погоду, дарим отличное настроение. Будем причинять вам добро. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, давайте обниматься.
2: Давайте.
3: Привет. Доброе утро, друзья. Я, знаете, тут недавно узнал, что, оказывается, моя соседка по лестничной клетке стала бабушкой. Поэтому я ее поздравляю.
1: Ты не виноват?
3: Не по возрасту, я нет. А именно вот, ну, по сути, она теперь бабушка, очень молодая, красивая бабуля.
1: Ну, может, она тебя увнучерила.
3: И я вот думаю, ну, раз вот эти вот мои практически ровесники уже становятся бабушками и дедушками, думаю, надо, наверное, и мне как-то привыкать, какой-то вокабуляр составлять для, ну, вот для этого статуса,
1: конечно,
3: для этого титула.
1: Конечно.
3: И я сделал ревизию, провел воспоминательную вот эту работу и вспомнил, что моя бабушка любила говорить в нашем в детстве слово «налетные». Ну, это когда мы...
1: Эх, налетные!
2: Набежали, типа?
3: Приходили, да, приходили всей толпой, вели себя не очень хорошо. Вот, эх, налетные такие! А еще она всех внучек любила называть «барынька». У меня сестра была всегда «барынька».
1: Ну, «барынька» — это «барынька», а «налетные» — это «налет на холодильник». Да. Это атака на плиту.
2: Или на пирожки.
1: На пирожки.
3: А на сад?
1: Нас...
3: Как саранча налетали.
1: Да помойте хоть смородину-то, что ж вы землю-то жарите? Ну, что ж такое-то?
3: Вот поэтому хочется сейчас обратить внимание на вот эти фразочки наших бабушек и дедушек, которые теперь и вы сами повторяете.
1: Угу.
3: Пусть наши слушатели тоже расскажут. Напишите ваши истории в нашем канале в Макс.
1: На, будьте добры, зайдите в группу ВКонтакте, официальную, красивую, там есть пост, под ним надо написать.
2: Или напишите нам в личные сообщения, все мессенджеры работают, с огромным удовольствием все прочтем и зачитаем самое интересное в эфире. 8-916-003-105-7.
1: Идем!
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Начинаем обсуждать фразы бабушек и дедушек, которые вы теперь сами тоже повторяете.
2: Ну вот, например, Анечка нам написала, говорит, моя бабушка всегда говорила, ты же девочка.
1: Да, ты же девочка. Нужно аккуратнее, наверное.
2: Зачем
1: там
2: ты прыгаешь по гараж? Ты же девочка.
3: Да, ты же девочка. Зачем ты избила 15 мальчиков? Что с тобой не так? Успокойся. Положи биту. Возьми резиночку, попрыгай через нее.
2: Ты же девочка.
1: В классике поиграй. Бантики, куколки. Ну какие машинки.
3: Да, ну что это?
2: А Анюта была борцом таким стереотипами.
4: Она многие жизнь прожила.
1: Хулиганка, наверное.
2: Ее воспитала улица. А вот Алеша говорит, что его предки говорили. А вот в наше время такого не было. Алеша, ну знаете, в наше время тоже такого не было.
3: Да. А есть там уже выражение? Пошли, говорят, Сталина на вас нет.
1: Еще нет.
3: Такой, чтобы вдруг... Я здесь.
1: Еще не писали.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
6: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ООО СЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
14: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
15: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Ностажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
16: «Деньги как кислород». Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском. А я...

0: Вот нам Светочка написала, моя бабушка любила говорить: нежели богато, не надо и начинать.
1: Да.
2: А нежели богатый, начинать. Да.
1: А вот Катерина нам написала, что моя бабушка говорила: дочка, не водись с ней, она такая девка противная. Еще говорила: дочка, подай не эту, а енту вещь.
2: Енту девочку тоже даму не приглашай.
0: Так, ребят, вещь. Ну давайте, вот нам нужны фразочки, которые вы тоже теперь говорите.
2: Ага.
0: Понимаете? Вот, например,
2: ну, чтобы как-то во время эфира использовать.
0: То, что ваш лексикон теперь вошло. Да, вот, например, без подписи сообщение пришло к нам в Макс. Моя бабуля всегда говорила, когда обращалась к нам, внукам: моя хорошая, моя золотая. И вот уже год, как я стала за собой замечать, что тоже стала говорить вот так моим детям. Внуков еще нет, хотя раньше никогда этих фраз в моем лексиконе не было. Моя хорошая, моя золотая.
1: Ты моя хорошая.
2: Мне очень нравится фраза: ну там что, тудема, сюдема.
1: Тудема, сюдема.
2: Тудема, сюдема, да. Вот туда-сюда.
0: Ты тоже теперь так говоришь?
2: Не, ни в коем случае. Ты что? Я только по прямой.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях... Орбитальный. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
4: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не...
3: Русское радио.

0: Только лучше.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия».
2: Конкурс «Русское радио на спорте» продолжается. И сегодня у нас номинация, которая лично мне особенно близка. Самый выносливый. Потому что выносливость — это не только про спорт, это еще и про умение дойти до конца. Не бросить все на полпути и не начать торговаться самим собой через минуту после старта.
3: Ну да, у каждого ведь внутри вот этот голос живет. Может, хватит уже, мы же уже молодцы, давай остановимся. Но наши участники этот голос, похоже, не слушают и правильно делают.
4: Итак, объявляем нового победителя дня.
3: И это Александр из Красноярска.
4: На видео, между прочим, он показывает настоящую выдержку, выполняет множество упражнений самыми изощренными способами. То отжимания с прыжками, а ноги в это время в руках у товарища, то элементы из кроссфита, например, молотком по шине бил. И главное, делает это не на лишь бы записать видео, а с таким настроем, будто у него внутри встроен отдельный спортивный аккумулятор.
2: Ага, вот это я понимаю. Заявка в мою номинацию. Александр, мое уважение. Выносливость — штука честная. Ее невозможно изобразить для камеры. Либо держишь темп, либо все сразу становится понятно.
3: Итак, Александр, поздравляем вас. Вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз — поездку в Нижний Новгород и спортивные выходные в компании ваших любимчиков, то есть нас.
4: Если вы тоже хотите принять участие, выбирайте номинацию, снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте на сайт конкурса. Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, а вид спорта вы выбираете сами.
2: Ну, а подробности, как и всегда, на сайте rusradio.ru. И совсем недавно завершился 6-й сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России».
4: Его главная задача — находить и поддерживать яркие спортивные проекты, которые помогают людям вести активный образ жизни и регулярно заниматься физической культурой и спортом. За 6 сезонов конкурс собрал больше 27 тысяч заявок, а проекты его участников вовлекли в активность порядка 24 миллионов россиян.
3: В конкурсе 5 основных номинаций. Точка старта для проектов до 500 участников. Масштаб для более крупных инициатив. Дети в спорте. Трансформация в спорте для цифровых и инновационных решений. И безграничные возможности. Это для проектов в сфере инклюзивного спорта.
2: А обладателем гран-при 6-го сезона стал проект «Vertigo Sports» — искусственная волна для серфинга.
3: А вот вам и ответ на вопрос, насколько разным сегодня может быть спорт. От привычной площадки рядом с домом до собственной волны, для которой даже море не обязательно.
4: Главное, чтобы хорошая спортивная идея не оставалась просто идеей. Иногда ей нужен правильный старт.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте.

0: я вот уже лежит представила,
1: это,
0: да.
1: Лежит эта куча и говорит, забери меня.
2: Во-первых, я не лежу, а сижу.
0: Ну ты не та куча.
1: Да мы не про тебя, мы про деньги.
2: Я могучая кучка.
0: Ты хочешь быть могучей денежной кучкой?
2: Ну, конечно.
0: Он будь.
2: Он я кучка, буду сам кучка. Себя пересчитывать.
1: Антон, песня родилась. Он кучка, кучка, кучка. Он вовсе не Антон.
2: Тебя я сейчас ударю.
1: Ну не смотри на меня так.
2: Ладно.
1: Ты лучше пересчитай деньги. Все ли на месте?
0: Ты сегодня банкуешь.
2: 3 700, 4 6.
0: Я рядом с тобой.
1: Ты поднимись там.
2: 10 тысяч рублей.
1: Под левым бедром еще что-то лежит.
0: Под левым бедром.
2: Это осталось еще.
0: Это его личное, ладно.
2: Это мое личное.
1: Личное наличное.
2: Личное висцеральное.
1: Нам нужен человек, который сейчас вытащит это, выцегонит это, выдернет это из рук Антона. 10 тысяч рублей. Пожалуйста, заберите.
2: Да. Номер.
0: 8-495-995-105-7.
2: Игра против правил.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте русрадио.ру. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денежки дают. А где дают деньги? А здесь на русском радио. А кто их раздает? Один Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Вот какие, знаете, казначеи.
2: Да.
1: Казначеи радости.
2: Антон, я, конечно, понимаю, что ты человек театра.
1: И что, кто
2: что
1: я?
2: Ты привык сидеть на том, что упало на пол. Ну, встань уже с этих 10 тысяч, пожалуйста, я тебя умоляю.
1: Мы во-первых, должны... это сценарий. Там принято сидеть на сценарии, если он упал на пол. Вот. У меня там одна фраза. Встречайте! А после этого имя игрока Ирина из города Ярославль. Ирочка, Ирусю дозвонилась.
3: Здравствуйте, Ирочка.
2: Здравствуйте, Ирочка.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ира, как дела?
4: Я до вас дозвонила.
1: Это да. Как дела у вас? Как там Ярославль? Как настроение ваше?
4: Ну, погодка, скажем так, пасмурная. Настроение, в принципе, неплохое.
1: Это хорошо.
4: В данный момент нахожусь на работе.
1: Вот.
3: Чем занимаетесь
1: да.
3: там?
4: Я водитель автобуса.
2: Там, я надеюсь, вы припарковались?
1: Конечно.
4: Нет, я разговариваю с вами по гарнитуре.
3: Ой, привет всем пассажирам, какой у вас маршрут?
4: 22-й вам это, ну, не знаю, может быть, что-нибудь.
2: Ну, а может быть, кто-то сейчас в вашем автобусе едет и слышит вас.
1: Ну, 22-й, лебеди!
2: Сейчас, Ирочка, если вы выиграете, вы прям вот давайте на весь автобус крикните громко на ближайшей остановке, что вы выиграли 10 тысяч.
1: Следующая остановка — Русское радио.
2: 10 тысяч, я
3: выиграл. Маршрут меняем, да,
2: Москву. Да, все. Так, Ирочка, для вас 5 вопросов будет. Ваша задача дать на них неправильные, но логичные ответы. Вот, например, за рулем какого транспорта вы сейчас находитесь? А все, 20 секунд прошло, вы проиграли.
1: Надо отвечать троллейбус.
2: Надо быстро отвечать, Ирусь. Ладно, это была шутка, конечно, это такой пробный вариант. 1000 рублей за каждый такой неправильный ответ вы получите. Но если вдруг вы даете верный ответ или нарушаете правила, для вас игра тут же заканчивается. Вот сколько заработаете к тому моменту, столько и заберете.
3: Ирочка, мы желаем вам удачи.
2: Время пошло.
1: К кому в гости шла в сказке Красная Шапочка?
4: К дереву.
1: А чем играют на барабане?
4: Руками.
1: Как называется дом пчел?
4: Гнездо.
1: Чем измеряют угол на уроке геометрии?
3: Пам-пам-пам. 3000 рублей. Ответ уже был сейчас
1: рублей,
3: после
1: да.
3: гонка. Мы не можем его засчитать. Наша дорогая и любимая Ирочка, мы вас поздравляем с шикарным результатом.
1: 3000 рублей. Это получается, сейчас Ира просто развернется и всему автобусу скажет: проезд за мой счет! Все, что? Ирочка, обнимаем вас! Всего наилучшего, хорошего дня! Будьте осторожны на дороге, и чтобы все пассажиры вам говорили спасибо.
2: И чтобы все платили за проезд.
1: Да.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Одно из старейших учебных заведений Юга России – Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 800 63 333 28 34. 8 800 63 333 28 34.
9: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
11: Без тебя туман, без тебя темно.
0: Русское радио.

0: только лучше.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Русские перцы на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин увеличил объем ожидаемых расходов бюджета в этом году на 1 триллион рублей. Вместо 44 триллионов, прописанных в законе, теперь планируется потратить 45 триллионов, указано в сервисе «Электронный бюджет». Прогноз по доходам остался прежним. В конце июня президент России разрешил властям увеличивать бюджетные траты, не внося поправок в закон. В России сократилось количество смонтированных лифтов. С января по

приемной кампании, они смогут изменить свое решение. Прием документов на бюджет продлится еще примерно неделю, до 25 июля. Сроки поступления в магистратуру, аспирантуру и на платное отделение вуза определяют самостоятельно. Ну и последнее. На айфоне появится новый смайлик – эмодзи треснувшего лица. Это визуальное воплощение внутреннего разлома. Разработчики посоветовали использовать его, когда приходится, что называется, держать лицо и улыбаться сквозь слезы. Всего дизайнеры подготовили 9 новых эмодзи. Кроме треснувшего лица – это соленый огурец, сачок для ловли бабочек, а также две руки с оттопыренными влево и вправо большими пальцами. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы». Редактор

0: А мне кажется, вот эта последняя новость была именно под нашу сегодняшнюю тему предназначена. Вот это треснутое лицо. Потому что очень многие бабушки и дедушки говорили, когда ты ешь много яблок, много вишни, много всего-всего, у тебя харя не треснет.
1: Да, ведь не треснуло. Посмотрите на меня внимательно.
2: Да, они там еще говорили, что что-то должно слипнуться, но не слиплось.
1: Тоже нет, тоже нет. Проверено.
0: Проверено?
1: Да.
0: Ну ладно, мы тебе верим на слово, Антон. А это, кстати, Антон Юрьев, у которого ничего не слиплось.
1: Ни в коем случае, вы что?
0: Ничего не треснуло у Полиночки Жуковой.
2: Да, ничего, все в порядке.
1: Хотя пыталось.
0: И Дима Морозов тоже здесь. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что вы третий час вместе с нами. А мы сегодня обсуждаем фразочки, которые говорили наши бабушки и дедушки, или до сих пор говорят, и вы у них их стибрили.
1: Конечно, да. Мне понравилась фраза «не вешай стиральную доску на лоб». Ну, то есть не хмурься, не морщинься.
0: О, интересно, кстати, тут про лоб еще было. Вот пришло сообщение. Моя бабушка говорила: таких друзей за рог и в музей. Теперь и я тоже такое говорю. А еще приговаривала, чтобы у тебя рог на лбу вырос.
1: Ну, это еще интеллигентно, за рог.
0: Да, там вариации были, да. Поэтому, если у вас тоже какие-то такие вот остроумные бабушки и дедушки, напишите нам, пожалуйста, вашу историю в нашем Максе.
1: Да, в группе ВКонтакте там есть пост, тоже напишите. По-другому читается фраза «я поведу тебя в музей», сказала миссис Трап.
2: Можете написать нам в личные сообщения 8-916-003-105-7.
0: Ждем. Самое остроумное обязательно почитаем.
3: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А я хочу рассказать, что моя бабушка говорила, которую фразу теперь я тоже использую, запомнил ее на всю жизнь, и мне она очень нравится. «Ни с чем пирог».
2: А, это то, что ты Антона печешь.
3: Да. Нет, тут вообще виртуальный. Тут это самое у Полины, самое основное блюдо для меня — это пирог-призрак.
2: «Ни с чем пирог».
3: А где пирог? А он только что здесь был.
1: Это другой, это виртуальный пирог. А тут это «ни с чем пирог». Так всегда она говорила, когда нужно было, ну, охарактеризовать человека, который ничего из себя не представляет.
2: А, ноль без палочки.
1: Ну да, вот я поэтому тоже так некоторых персонажей говорю, да это ни с чем вообще пирог.
3: Он стыжка.
1: Да.
2: Ой, а вот нам Настя написала, говорит, а моя бабушка говорила про людей, которые ничего не умеют, пони с одним трюком.
1: Ух ты.
3: Ну, то есть по кругу ходит и все.
2: Ну, как бы, да, больше ничего не умеет. Да.
3: Но выпендривается.
2: Есть такие.
3: Пони тоже конь.
2: Есть такие пони, да. В общем, мораль всей басни такова. Не будьте пони, будьте благородным жеребцом.
3: Ты смотри, особенно к Жуковой применимо. Жуков, жеребец.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Какие фразы своих бабушек и дедушек вы повторяете сейчас? Вот Маша написала: в детстве, когда я заболевала, бабушка говорила: ложись спать, во сне все болезни проходят. Теперь тоже так говорю.
2: Да, так, это правда.
3: Да, поспать надо.
2: Так оно и есть. Взял, закутался, это самый чайку горячий выпил, все, и утром просыпаешься зеленый, как огурчик.
1: Ну, утро вечера.
3: Мудренее. Ребят, заходите в наш мессенджер Макс, у нас там под постом такие комментарии смешные. Вот Наталья Аркадьевна нам написала, у нее дедушка говорил: покажи силу. И я напрягал руку со всех сил, а он говорил: как у воробья под коленками.
1: Как здорово.
3: Был стимул есть лучше, чтобы стать сильнее. Теперь я говорю это своим дочерям.
2: Работает. Когда воробушек ходит, он трясется слегка.
1: Прикольно. Я хочу запомнить эту фразу.
3: Как у воробья под коленками. Вот у Ирочки раньше муж говорил внуку, когда тот капризничал: ну чё, как девочка? Но после выхода замечательной комедии «Папа 2. Дед» в нашу жизнь плотно вошла фразочка: иди бабкину юбку надень. Безотказный приемчик.
2: Прикольно.
3: Типа, чё капризничаешь? Иди бабкину юбку надень. Ваня Фестиваль нам пишет: когда я дедушке говорил, что я что-то хочу, он отвечал: отдам ехмачу. Кто такой ехмач, я до сих пор не знаю, но фразу эту повторяю.
2: А представляешь, что они говорят: здрасте, я ехмач, мне ничего не передавали.
1: Да, все-таки пришел.
2: Да, я все-таки пришел, я здесь.
3: Да.
2: Мне нравится ник Ваня Фестиваль.
1: Да.
2: Ваня Фестиваль! Здорово!
3: Я думаю, что у него есть подруга по имени Валя.
2: А ответь ему чего-нибудь.
3: Тоже к празднику имеет отношение.
2: Да, Дима Праздник.
3: Да-да-да.
2: Рядом с вами Полина Ивент.
3: И Антон Цирк.
2: Антон Цирк.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Камера, мотор, начали!
17: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
18: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель! Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: русском радио.
1: Ой, ребята, ну хохотались мы, пока слушали эту песню. Ну, эта песня грустная, конечно, а мы читали в этот момент сообщения разные, которые вы нам присылаете по сегодняшней теме. Какие фразочки ваших бабушек и дедушек вы теперь тоже переняли и сами употребляете? Вот нам в Макс прислали сообщение. Когда в молодости работала в магазине продавцом, наша взрослая заведующая, она практически была наша бабуля, всегда говорила нам, когда мы ленились в работе, много смеялись и веселились. Она говорила так: торговали, веселились, подсчитали, прослезились.
2: Да,
1: это она про результат ревизии. Так вот, я тоже своей молодежи говорю, они прислушиваются, знают, что к работе надо относиться серьезнее.
2: Это на самом деле, этот слоган висит на всех бухгалтерских курсах, ну, так вот, действительно.
1: Да.
2: Потому что, ну, это, знаешь, есть профессия сметчик, понимаешь? Вот он всегда сначала повторяет это как мантру, а посчитали, прослезились, а потом впоследствии что-то да получается хорошее.
1: Вот,
2: а
1: лучше, шутками... лучше наоборот, чтобы в конце все весело заканчивалось.
2: Конечно, и деньги,
1: вот,
2: чтобы остались.
1: Да, у Стеллочки, когда она была грустная, расстроенная или просто злая, в детстве бабушка спрашивала с удивлением: «Дитё, ты что, потерялась?» И ее эта фраза немножко как бы отвлекала и отрезвляла. Теперь я тоже так говорю, причем не только детям. Вот, допустим, подружка нервничает, а я ей говорю: «Ты что, потерялась?»
2: Ну, потерялась.
3: Да, в какой-то момент.
2: Спасибо огромное, что вы присылаете, потому что мы тренируем свои хохотальники для того, чтобы их разорвало от смеха. Вот. Но, по сути, Грег, когда... придумаешь шутку, да? Обидно бывает, когда ее слышат только друзья. Вот, хочется, чтобы ее услышала, естественно, многомиллионная аудитория.
1: Да.
2: Вот, поэтому сейчас исправим ситуацию. Отправляйте свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие из них прозвучат в эфире русского радио, а их авторы получат эксклюзивную футболку собственной шутки. Вот так вот. Подробнее где? На нашем сайте rusradio.ru.
1: Ну и не забывайте, что мы еще ждем ваши сообщения прямо сейчас по нашей сегодняшней теме. Фраза бабушки или дедушки, которую вы теперь повторяете сами. В мессенджеры пишите, в группе ВК, ну и, конечно же, в личку.

0: Яркие, жгучие, непобедимые, русскородийные, просто любимые русские перцы, перцы на русском радио.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя за то, что...

0: А мы не можем забыть фразы наших бабушек и дедушек и несем это сквозь всю нашу жизнь, продолжая, цитируя, повторяя это, говорим своим детям, своим внукам.
1: У нас сегодня огромное количество сообщений, мы все, конечно же, не сможем прочитать. Вот папа говорил когда-то нашему слушателю, когда кто-то мерзнет, хоть дрожу, но форс держу. А бабушка говорила, молоток, вырастешь, кувалдой будешь.
2: И так оно и произошло.
1: Да.
0: А вот еще тут нам пишут, что бабушка Тома всегда говорит, не спорь с дураками, отмолчишься, как в саду отсидишься.
1: О, это правда. Вот я всегда, когда в интернете хочу прям ввязаться в какой-то спор,
2: а
1: сам себя останавливаю.
2: Да, в любом случае нельзя, ты что?
1: Надо закрыть, уйти, там, посмотреть котиков, щеночков и как бы выветрить из головы вот эту энергию конфликта.
0: И австралийских пожарных.
2: А они просто... Привет.
1: У нас и свои неплохие, если что.
0: Ну, я просто не видела их аккаунт.
2: Ты видела новый календарь МЧС?
1: Да, ты знаешь, какие у нас МЧСники?
0: Я с удовольствием посмотрю.
1: Ты что, вообще, что ли?
0: А
1: ДПСники у нас какие?
0: С ними я вижусь.
2: А премия медсестры года? Что ты?
0: Ну, поделитесь, вы что вы?
2: Да.
1: Ладно, ну давайте... Вот еще фразочка от бабушки. Говорила она, чай для бедных, а нам бы рюмочку.
0: О, это...
1: Нет, да при случае вспоминаю.
0: Прикольно.
1: Ну и вот в продолжение, любая покупка сопровождалась фразой «купили, не пропили».
0: А еще, когда мы смеялись без причины, говорила бабушка «смешно дураку, шо ухо на боку».
2: Боже, что
1: это действительно смешно.
2: Какой-то фильм ужасов. Почему одно ухо? Почему на боку? Что случилось?
0: А где у тебя ухо?
2: У меня?
0: Да.
2: У меня на черепуньке.
0: Но оно же сбоку.
2: Ну не одно,
1: но
2: же одно.
1: Смешно дураку.
2: Уж по бокам. Вот смешно дуракам, когда уж по бокам.
0: А я вижу твою одну. Одно твое ухо.
1: Я вижу твою одну.
2: Я твое одно ухо?
1: Да.
2: Понятно, пора подтянуть русский.
1: Это как вот еще одна была фразочка. Бедному Иванушке вечно в кое-где камушки.
0: О-о-о.
2: Ты что, ходил на концерт Иванушек, что ли? Кому из них?
1: Нет, там богатые Иванушки, у них все хорошо.
0: Там такие камни, там каменья.
2: Я бы тебе сказал, это сейчас я сам смотрю, Андрей. Глыба!
1: О, ну ладно. Всем здоровья желаем.
2: Да.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий бри, Ашан красная птица 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашана.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: В ленте. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Ой, какие у нас все-таки бабулечки мудрые и дедушки тоже. Такие выдают иногда фразы, которые уходят просто вот в будущее и через поколение передаются. Вот, например, широко шагаешь, штаны порвешь.
1: Да, или да. Вот ешь гаже, будешь глаже, или пока рот свеж, рот завянет, есть перестанешь.
2: Что?
1: Ну вот так вот ешь, так что, Антошечка, ешь.
0: А то да? Рот завянет, есть перестанет.
2: И что вы мне после этого будете говорить? Как хочу, так и ем, понятно?
0: Да, а вот еще хорошее. Семерым Бог нес, а одному досталось. Это когда у человека слишком много чего-то, например, большой нос или там что-то еще.
2: У нас в гостях Дмитрий Оленин.
3: Ну, я тоже про еду, да, сейчас. Привет, привет.
2: Привет, давай, хорошо, давай.
3: У меня бабушка говорила: ешь вода, пей вода, ага. Не будешь никогда.
2: Не, точно.
1: Да.
2: Точно.
1: Типа толстеньким не будешь, да, никогда?
2: Да.
0: А.
3: В туалет ходить не будешь никогда.
2: Ты представляешь?
3: Поэтому, Антошка...
0: Ты забыл, что мы самые глупые в мире радиоведущие. Нам надо всегда объяснять.
1: Разжевывать.
0: Да.
3: Не покажу. Не заставите.
2: Не, ну разжевывать надо, иначе совсем все плохо будет.
0: Да, с пищеварением. Так, ну все, нам пора, Антон, уходить.
2: Потрясающе. Начали так ярко, закончили.
0: Сливаемся, сливаемся.
2: Сливаемся.
0: Нажимай эту кнопку.
2: До завтра. Пускай это шоу.
1: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас.
12: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
13: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
14: 16+.
15: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
16: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
18: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Маркетплейсы с 1 октября начнут передавать налоговой службе данные о продавцах и договорах с ними. Согласно постановлению Кабинета министров, такими сведениями торговые площадки смогут делиться только при согласии продавца. При этом на практике согласие на информационный обмен может стать одним из условий нормальной работы с маркетплейсом, отметили в Госдуме. Игроки рынка, в свою очередь, отметили, что цифровые платформы помогут властям выявлять у продавцов налоговые риски. Ежемесячные платежи по ипотеке превысят 170 тысяч рублей. К этому приведет обсуждаемая властями корректировка условий семейной ипотеки. Как пишет издание РБК «Недвижимость», прогнозируемый показатель будет более чем вдвое выше нынешнего максимума в столичных регионах. По данным СМИ, текущие условия семейной ипотеки сохранятся до октября. В будущем же планируется сократить сроки кредитования вдвое, а ставку привязать к количеству детей. Самые привлекательные условия ждут тех, кто родит 5 и более детей, им придется переплатить всего 4%. Росстат сообщил о снижении цен на шоколад. По данным ведомства, он дешевеет 6%.

Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало 16 июльского дня. Надеюсь, у вас прекрасное настроение. Вы полны энергии, сил, желания наслаждаться каждой минутой этого летнего дня. Вот давайте в ближайшие 5 часов с большим удовольствием я проведу вместе с вами. Меня зовут Дмитрий Оленин. Впереди очень много любимого на русском для вас. И прямо сейчас Сергей Лазарев.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Что слушает страна? Любимое.

Тут грустит, а ну-ка отставить грустить. Давайте, заставляйте себя улыбнуться. А если вы улыбаетесь в удовольствие с самого утра, значит, вы абсолютно счастливый человек. А всех остальных сейчас заставим. Давайте, хорошего, позитивного вам настроя. Ведь сегодня четверг, завтра пятница быстро пролетит. И вот они опять уже очередные летние выходные. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мы едем, едем, едем.
4: Куда?
3: Где интересней.
5: Во вторник и четверг в 11.30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Да-да-да, вот эти поездки предстоящие на скором поезде, может быть, на пассажирском, может быть, даже на самолете или автомобиле. Но самое главное, что пусть они у вас будут, эти приятные путешествия, летние путешествия, и пусть у вас все будет хорошо. Прямо сейчас для вас новинка на русском.
2: Новая песня на русском. И

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
2: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
7: Зато повнимательно. Это залипательно.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Совете Безопасности заявили о резком росте подростковой преступности. За первое полугодие число юных участников криминальных сообществ выросло на 80%. В закон приступили 11,5 тысяч подростков. Чаще всего, по данным Совбеза, подростки идут на тяжкие преступления – кражи, грабежи и разбои. Кроме этого, выросло число нападений учащихся на свои учебные заведения. К другим новостям. Доходы россиян за год уменьшились на 1%. Это следует из доклада Центра макроэкономического анализа, с которым ознакомилась газета «Известия». Речь идет о реальных располагаемых доходах, то есть продуктах, товарах и услугах, которые можно купить на одну зарплату. Зарплаты россиян как раз увеличились. Среднее начисленное жалование приблизилось к отметке в 110 тысяч рублей. Но деньги съедают рост цен и дорогие кредиты. Рособранадзор начнет анкетирование российских школ, чтобы оценить влияние психологического климата на результаты обучения. В течение 3 лет исследования пройдут все образовательные организации страны, после чего ведомство подготовит для них рекомендации, пишет издание «Коммерсант». Кроме этого, Рособранадзор обратил внимание на разрыв между знаниями учителей и умением применять их на практике. Педвузам рекомендовано усилить формирование методических компетенций будущих преподавателей. В завершение о спорте. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале команда со счетом 2-1 обыграла англичан. Решающий мяч аргентинцы забили в компенсированное арбитром время. В финале сборная Аргентины сыграет против национальной команды Испании. Впервые в истории в финале чемпионата мира сыграют лучшие команды рейтинга FIFA. Аргентинцы и испанские футболисты занимают в этом списке первое и второе места соответственно. О развитии событий в наших

настроение приятное, конечно, самочувствие, ну и, конечно, ощущение, что лето окружает вас. Сегодня четверг, 16-й день июля. Хороший день.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 29 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Помогите!
0: Комедия «Холоп 3».
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
0: Возрастное ограничение 16+.
7: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс – все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
11: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
13: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомни?
0: Русское радио.
14: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. На русском.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Ночью в поезде, утром в новом городе и снова сон под стук колес, а на следующий день еще одна незабываемая экскурсия. Именно такой формат отпуска все чаще выбирают наши туристы. И все больше на нашей карте страны появляются подобных направлений. Направлений, сочетающих комфорт купе и познавательные активности на берегу. Не зря туристские поезда в народе уже окрестили ни много ни мало железнодорожными круизами. Один из них называется «Жигулевские выходные». В июле, августе или сентябре можно отправиться в чарующее путешествие по волжским городам, открыть для себя загадочную Сызрань, насладиться спокойствием просторных набережных Тольятти, а в финале устроить культурно-гастрономический мини-тур выходного дня в Самаре. А всю магию древнерусских городов можно прочувствовать на серебряном маршруте. Этот туристский поезд отправляется из Москвы и заезжает в Великий Новгород и Псков. За 2 дня и 3 ночи путешественники побывают на княжеских землях, ознакомятся с купеческим бытом и успеют проникнуться величием духовных центров. Это даже не отпуск, это целое приключение по местам из учебников истории, где археологи до сих пор находят поселения возрастом более 2000 лет. Кстати, а вот возрасте. Каждому отправляющемуся в путь в день своего рождения пассажиру предоставляется праздничная скидка. Она распространяется на места во всех типах вагонов.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с «Федеральной пассажирской компанией». Туры выходного дня на туристских поездах «Серебряный маршрут», «Жигулевские выходные» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
0: Русское радио.

если от ваших шуток сходят с ума ваши друзья, делитесь вашими шутками с нами и становитесь звездами Русского радио. Сделайте так, чтобы ваша шутка прозвучала в эфире Русского радио на всю страну. Придумайте и присылайте их нам на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторы получат подарок, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А все подробности на нашем сайте.

0: мать. А ну перетанцуй меня.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатления.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Русское радио приглашает.
12: Юрий Стоянов.
13: Дед, это я.
12: Федор Добронравов.
14: И я, дед Владика, тоже.
12: Впервые вместе на большом экране.
15: Таких дедушек не бывает.
12: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
16: 6+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
18: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
19: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара – уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Лучшее, любимое на русском.
1: Интернет, а я в ней снова и снова.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Топливный кризис в России начал отражаться на соседних странах. По данным Forbes, одни государства столкнулись с рисками дефицита и роста цен, а другие получили возможность увеличить поставки топлива. Монголия, которая более чем на 90% зависит от российских нефтепродуктов, может столкнуться с ростом цен и нехваткой топлива. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия также зависят от российских поставок и уже испытывают последствия перебоев. Концепцию обновления улицы Пушкинска в Ростове разработает Сибирская лаборатория урбанистики. Об этом сообщил представитель городского департамента архитектуры и градостроительства. Работы затронут всю улицу от Доломановского до Театрального. В концепции должны определить, как озеленить Пушкинскую, разделить ее на разные зоны, разместить элементы благоустройства. В России все больше компаний отказываются от требования портфолио. Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует нереальные навыки специалиста, умение эффективно себя презентовать. Как пишет газета.ру, с развитием нейросетей и сервисов для оформления создать убедительный кейс стало проще. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Изысканный дизайн. Камера 540 градусов. 19 ассистентов безопасности. Особый уровень климат-контроля для питомцев. И внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Выгодные условия на приобретение JQ J6 только в Sokol Motors. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Не будем думать об осени. Еще целая половина лета впереди. Разгар июля у нас за окном. И вот такого же настроения летнего, классного, хорошего, позитивного я вам желаю. Спасибо, Жасмин, за открытие этого часа на русском радио. Впереди еще много-много-много любимого на русском. И новинка на очереди.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи без

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 30 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд, все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в поте пришла постоять!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Русское радио. Всегда с тобой.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: говорит.
1: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
15: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

После такой красивой песни душевный привет всем и каждому, кто настроен на волну русского радио. Вам позитивного настроя, вам вер в прекрасные летние предстоящие выходные, и пусть у вас все планы обязательно сбудутся. У нас в Москве погода хорошая, настроение такое же, чего и вам желаем. Много любимого на русском ждет вас впереди.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нотлюс.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Хм.
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Конфеты.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Русское радио приглашает.
7: Мороженое, чипсы.
8: Таких дедушек не бывает.
9: Отец твоего отца.
10: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
8: Нам надо их помирить.
10: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
7: Ух ты!
10: Уже в кино. 6+.
11: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Это «Моя Мишель» на русском радио. Новая песня «На малиновой луне». Кому нравится, пожалуйста, поставьте свой лайк у нас на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». Меня зовут Дмитрий Оленин. Всем классного, хорошего летнего дня желаю. 16-й день июля за окном.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
3: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни.
0: Русское радио.
5: Услышит весь район, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звонят.
0: Только любимое.
6: Попробуй, мам, попробуй, джага-джага. Попробуй,
0: Только лучшее.
7: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили сделать зарубежные водительские права россиян бессрочными. Речь идет о гражданах, постоянно проживающих за границей и иногда приезжающих в Россию. Сейчас их иностранные водительские удостоверения признаются недействительными по истечении одного года с даты первого въезда в страну после получения прав. Сенаторы предложили не ограничивать срок действия документов. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Киргизия планирует упростить платежи для россиян и найти замену банковским картам МИР, которые Среднеазиатская республика не принимает с 2024 года. В Бишкеке это решение тогда объяснили угрозой вторичных санкций. Новые возможности для оплаты обсудят на Киргизско-российском экономическом форуме в августе, пишут «Известия». Пока же российским путешественникам приходится приспосабливаться. Самой надежной и простой альтернативой остаются наличные. Бумажные рубли в Киргизии можно без проблем обменять на местные суммы в любом обменном пункте. Налоговая служба усилила взыскание долгов с российских компаний. С апреля по июнь ведомство инициировало свыше 2000 процедур банкротства, на четверть больше, чем во втором квартале прошлого года, следует из данных Федресурса. В целом, за первое полугодие суды признали банкротами 280 тысяч граждан, больше всего банкротов в Краснодарском крае, Москве и Московской области. Далее о погоде. В 20 российских регионах в ближайшие два дня ожидаются ливни, грозы и град. Обильные осадки выпадут в том числе в Татарстане, Республике Коми, Пермском крае и Костромской области. Ливни с градом также прогнозируют на юге страны, Урале и в Сибири. В Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Сильные осадки возможны в Красноярском крае, Хакасии и Туве. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

здесь вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. И пусть даже если у вас сегодня нет никакого повода себя чем-нибудь побаловать, пусть вот будет какое праздничное все-таки настроение, настроение хорошего летнего дня. Винтаж открывает этот час. Поехали.

0: Включи лето.
1: Русское радио.

0: Сладко растворится.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Давай начнем все сначала.

новая песня на русском.

Это Нюша и Чинконг на русском радио. Непогода. Ну, у нас в Москве, кстати, хорошая погода, между прочим. Хотя предупреждают синоптики, что будет какой-то сильнющий ураганный ветер сегодня, так что будьте аккуратны. Но в выходные у нас, по крайней мере, в Москве точно будет очень хорошая летняя погода. Будет солнечно, будет жарко. Так что, если у вас непогода в эти выходные, давайте приезжайте к нам в столицу. До конца этого часа еще много любимого на русском. Я Дмитрий Оленин. Поставлю вам

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А у нас намечается на Русском радио очень скоро стол заказов. Буду передавать ваши приветы и буду поздравлять тех, кто сегодня, 16 июля, что-то отмечает. Координаты московского стола заказов расскажу вам сразу же после выпуска новостей. Готовимся.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Есть дед.
3: Ну да,
2: дед — это я.
4: И я дед Владика тоже.
1: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
5: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
1: Возрастное ограничение 6+.
7: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
15: ОСЗ «Ростов-Донской». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.
19: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
18: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Крупные цифровые платформы внесут в специальный реестр. Минэкономразвитие составило предварительный список площадок, которые первыми попадут под действие нового закона. В перечень вошли 12 сервисов, среди них крупнейшие маркетплейсы. Закон вступит в силу 1 октября. Площадки из реестра будут обязаны проверять продавцов через государственные системы. К столичным новостям. В Москве готовится проект возрождения стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная гора. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В ходе реконструкции планируется восстановить исторические объекты и сделать новые спортивные зоны. На стадионе появится современное поле с подогревом, новые раздевалки, многофункциональная спортплощадка с катком и хоккейной коробкой. Стадион «Крылья Советов» был построен в 1934 году для работников авиазавода «Салют». Долгие годы там также занимались спортом жители района. К другим новостям. Российские туристы почти не заметили нового витка эскалации между США и Ираном. Поток отдыхающих в страны Персидского залива за неделю снизился лишь на 20%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. При этом, как отмечают игроки рынка, путешественники выбирают для отдыха лишь проверенные Эмираты, остальные государства остаются транзитными хабами. Ну и последнее. В августе россияне смогут наблюдать звездопад, солнечное затмение и парад планет. Причем все три явления произойдут в один день 12 августа. Перед рассветом в одну линию выстроится Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Днем состоится солнечное затмение, завершится день пиком метеорного потока Персеида. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Добрый, яркий, солнечный июльский летний день. Сегодня вместе отмечаем то, что мы официально вступили во вторую половину лета, в которую нужно успеть все то, что не успели за первую. И доброго дня желаю всем от всей души. И напоминаю, что сегодня в столе заказов по-ростовски. Как и всегда, каждый из вас может поделиться хорошим настроением, передать приветы, пожелания и поздравления и выиграть подарки. Сегодня разыгрываем, как и всегда, большой подарочный набор от Агроспутников, в который входят и богучарские семечки, и халва, и казинаки. Все для релакса, приятного времяпрепровождения или потрясающего чаепития, например. Поэтому присоединяйтесь к нашему эфиру, будьте активными его участниками и также записывайте координаты. Звонки в прямой эфир 320-103-0, обычный городской телефонный номер, плюс 7863, код России и код города Ростова-на-Дону. Можно писать нам в мессенджере «Макс», телефон плюс 7-918-590-04-88. Есть наша группа ВКонтакте «Русское радио Ростов», где тоже масса популярных, интересных розыгрышей и информации о жизни ваших кумиров. Так что присоединяйтесь. Да, кстати, там иногда отдельно от эфира тоже идут розыгрыши приятных.

0: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове плюс 32, ветер северо-западный слабый, 4,5 метра в секунду, с порывами до 14 метров. Ночью нас ожидает плюс 22, вечером плюс 28, малооблачно, а ночью облачно с прояснениями. Завтра, в пятницу, 17 июля, днем плюс 28, возможен небольшой дождь, ветер северный слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
4: 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует 17 июня. По 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
7: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Так, ну что, с погодой разобрались. Сегодня плюс 32, завтра вроде бы как плюс 28. Но они почему-то каждый день в итоге превращаются в плюс 30 или плюс 32. Но это хотя бы не 42. Кстати, о рекордах температуры. 16 июля и тоже Ростов-на-Дону. Только было это в 1943-м. Плюс 11,8. Ну, считайте, плюс 12 было в Ростове. А вот в 2024-м, то есть позапрошлом году, именно в этот день в Ростове было почти 38 градусов тепла. Так что наши сегодняшние 32 еще так, знаете ли, ну, игрушечки, можно сказать. Что еще сегодня можно отметить? День вкусной еды, день ипотеки в России. Ну, тут, если хотите, можете отмечать, можете нет. А вот день вкусной еды, а почему бы и нет? Народный календарь Мокки и Марк Стажары. Народный календарь – это всегда прекрасно. Обожаю его зачитывать, потому что вот он всегда как-то настраивает на приятный лад. Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк и Филипп сегодня именинники, с чем, собственно говоря, и поздравляем. В этот день, именно в 1748 году, Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения материи. Вот так. Ну, для нашей страны это действительно важная веха, важный исторический момент. Кроме Григория Лепса, сегодня можно отметить день рождения советского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова. Ну и, собственно говоря, что еще? Какие интересные события происходят в жизни вашей или ваших близких, родных, дорогих, любимых людей? Присоединитесь к эфиру, расскажите, напишите. 320-103.0, звонки, это телефон студии. Мессенджер Макс, плюс 7-918-590-0488. Именно в мессенджере Макс мы будем разыгрывать подарки. Это будет уже буквально через 10-15 минут. Ну, а также можно писать в нашей группе ВКонтакте во время эфира. Там есть кнопка сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет: ну и где мы?
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
4: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: Да, и привет, и поздравления не заставили себя долго ждать, поэтому с огромным удовольствием переходим к зачитыванию ваших поздравлений и добрых пожеланий. Любящий и любимый папа Андрей поздравляет детей Сергея Муштакова и Викторию Глущенко с получением дипломов о высшем образовании. Сергей – бакалавр экономики в РГУ «Ринг». Виктория – преподаватель, закончила Южный федеральный университет. Ребята, разумеется, молодцы. Чего пожелать? Разумеется, успехов в дальнейшей учебе и в трудовой деятельности. И вообще успехов в каждом начинании, в каждом прожитом дне, месяце, годе, десятилетии и так далее. Пусть все у вас будет хорошо и, разумеется, в добрый путь, в настоящую взрослую жизнь. И пусть удача и успех всегда будут рядом с вами. Самые добрые и самые теплые пожелания, дорогие выпускники. Ну а мы продолжим, и я еще раз напомню, что у нас уже совсем скоро розыгрыш подарков. Это богучарские семечки, халва и козинаки. Большой подарочный набор, поэтому присоединяйтесь к эфиру. Разыгрывать будем через ваше сообщение в мессенджере Макс, поэтому не забудьте его номер. +7 918 590 0488. Туда же можно писать ваши приветы, пожелания и поздравления. Ну а пока Леонид Агутин.

0: Время подарков на русском радио.
1: Да, время подарков наступило, и я очень хочу отдать вам эти самые подарки. Кстати, только что вспомнил о том, что Леонид Агутин-то тоже сегодня именинник. Это же прекрасно. С днем рождения кумира миллионов отечественных слушателей, фанатов и радиослушателей. Поздравляем дорогого Леонида Николаевича Агутина с его днем рождения. Ну и, кстати, это будет как раз-таки темой нашего вопроса. Буквально недавно мы слушали Леонида Агутина, но еще вопрос нашей викторины сегодня будет звучать следующим образом. Если вы хотите получить прямо сейчас большой подарочный набор от Агроспутника, в который входят богучарские семечки, халва, казинаки, ну, в общем, это будет действительно такая весомая коробочка, где будет все для вашего удовольствия. Так вот, если вы его хотите получить, нужно ответить на наш вопрос. Я дам вопрос, три варианта ответа, ну, а вы дальше уже присылайте тот, который, по вашему мнению, является верным. И все, ждете. Через 5-6 минут компьютер выдает мне один из правильных вариантов ответа. Я звоню автору этого ответа, и мы вручаем подарок. Ничего сложного. Писать нужно будет в мессенджере Макс на номер +7 918 590 0488. Всегда говорю, и многие из вас забывают. Если в мессенджере Макс ваш номер скрыт, обязательно дополнительным сообщением пришлите номер телефона, на который вам звонить. Ведь мы звоним с нашего обычного прямого эфирного городского телефона 320-103-0. Ни с какого другого телефона мы не звоним. Поэтому указывайте номер телефона, на который вам позвонить. Ну, а прямо сейчас давайте-ка зададим вопрос. Итак, сегодня отмечает свой день рождения Леонид Агутин и еще один культовый российский певец, который, вот я о нем говорил в начале часа, и он открывал этот музыкальный час, но я забыл. Итак, кто же сегодня еще отмечает день рождения? Вариант ответа номер один – Григорий Лепс. Вариант ответа номер два – Сергей Лазарев. И вариант ответа номер три – Алексей Чумаков. Один – Лепс. 2. Лазарев, 3. Чумаков. Как вы думаете, кто сегодня еще именинник, кроме Леонида Агутина? Жду ваших ответов. Цифра 1, 2 или 3. На номер +7 918 590 0488 в мессенджере Макс. Жду, и не забывайте, если номер телефона скрыт, пишите, на какой номер вам звонить.
0: Время подарков на русском радио. Держи за это.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Время подарков на Русском радио.
5: Ну что я вам могу сказать? Очень хотелось вручить подарок. Галия написала, компьютер выдал ее номер, но телефон у нее отключен. Мы не дозвонились до Галии, поэтому сейчас будем звонить кому-то еще. Ну вот кому сейчас у компьютера попрошу другой номер телефона, чтобы он сказал мне, кто же у нас еще станет претендентом на победу. И в режиме реального времени будем кому-то звонить. Вот только кому, пока остается загадкой. Так, что у нас еще? Конечно, как и всегда, многие прислали со скрытых номеров, ну, здесь ничего не попишешь, к сожалению, это данность. Не забывайте, если ваш номер скрыт, нужно указать ваш номер телефона. Поэтому сейчас давайте-ка, наверное, ну, выберем, кому мы позвоним. Ну, вот, например, сейчас посмотрим вот здесь. Сейчас компьютер мне выдает. Попробуем позвонить на этот номер. Ага, хорошо, вот сейчас уже знаю даже, кому будем звонить, если я, конечно, не ошибаюсь. Поехали. Итак, набираю. Так, это первые цифры. Дальше. Так. Угу. И еще раз. Ага. Ну вот, вроде бы набрал. Сейчас будем кому-то дозваниваться. Только кому и дозвонимся ли мы? Потому что вот видите, как Галия, к сожалению, телефон отключен.
6: Алло, я вам дозвонилась.
5: Вы мне дозвонились или я вам дозвонился? Давайте определимся.
6: Я вам дозвонилась.
5: Я думаю, что все-таки, наверное, я вам дозвонился. Как зовут вас?
6: Галия.
5: А, это та самая Галия, которая до нас дозвонилась.
6: Да,
5: видите,
6: да.
5: Как? Здравствуйте, дорогая Галия.
6: Здравствуйте.
5: Почему же телефон-то у вас отключен был?
6: Не знаю, может быть, сеть недоступна, тут просто
5: понятно.
6: Такое местоположение.
5: Хорошо.
6: Идет, дозванивается.
5: Галия, ну давайте определимся, кто же сегодня именинник, кроме Леонида Агутина, Лепс, Лазарев или Чумаков?
6: Лепс.
5: Абсолютно верно, поздравляю с победой. Ну и пользуясь случаем, вы не только получаете тот самый большой подарочный набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки, но еще и можете кому-то передать привет и кому?
6: Да, хотела бы передать всем своим родственникам, друзьям, подруге, самой лучшей Татьяне Викторовне.
5: Прекрасно.
6: Ломовой. Вам огромный привет. Я только что приехала с Абхазии. С Абхазии вам привет. С моря привет.
5: Ой, за это отдельная благодарность. Ну и, разумеется, сейчас не отключайте телефон, расскажем, каким образом получить подарок. Вот так вот, как Галия, видите, услышала, что не дозвонились, и дозвонилась сама. Ну а мы продолжим, кстати, про море. Вот сейчас и будет Жанна Фриске, а на море белый песок. Скоро вернемся. Пишите, мессенджер Макс также для ваших приветов. 8-918-590-0488.
0: Время подарков на Русском радио. Пролетели.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Как незаметно летит время. Вроде бы только открывали музыкальный час, а до его финала остается уже совсем немного времени. В финале этого музыкального часа вновь ваши приветы и поздравления. Привет, любимое русское радио, пишет нам Марина. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого супруга Николая с днем рождения. Сегодня он вошел в новую эпоху жизни, ему уже 45. Ну, видите, как замечательно. Поздравляем с днем рождения. Конечно, самые добрые и самые теплые пожелания. Пусть в жизни и в семейной, и в трудовой деятельности все будет настолько хорошо, насколько того хочется, того желается, о том мечтается. С днем рождения, дорогой именинник, от имени любящей супруги, но я думаю, всех близких, друзей и товарищей тоже самые добрые пожелания. На этой позитивной ноте я с вами буду прощаться, оставлю вас в компании достаточно интересной информационной рекламной паузы, сразу после которой Дима Билан, а затем Алсу. Великолепные, любимые треки для вас и вашего хорошего настроения. Поэтому не переключайтесь и не забудьте, стол заказов по-ростовски будет с вами уже завтра с 14 до 15.00. Ну и в следующем часе вас тоже ждет немало интересных и ярких композиций, песен и хитов. Поэтому закономерно, не переключайтесь.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Приглавдэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
5: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
4: 16+.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Да поможет нам Бог.
0: Мистический хоррор.
7: Ты сдохнешь к рассвету!
0: Зловещие мертвецы пекла.
8: Прошу, откройте дверь.
0: Зло возвращается к корням. Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле текущую экономическую ситуацию в стране назвали в целом стабильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трудности в экономике не носят критического характера. Владимир Путин регулярно обсуждает с кабинетом министров положение дел в экономике. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, но в целом международная экономика находится тоже сейчас в плачевном состоянии, добавил представитель Кремля. Глава МИДа Сергей Лавров оценил отношения между великими державами России и Китаем как образец межгосударственных отношений. К 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве министр написал статью в газете «Коммерсант». По словам Лаврова, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и уже превышает 200 миллиардов долларов. Также министр отметил позицию КНР по ситуации вокруг Украины, поблагодарив китайскую сторону за взвешенную конструктивную позицию. В России начнут изучать опыт долгожителей, чтобы понять, как людям удалось до преклонного возраста сохранить здоровье. Исследования будут проводиться, в том числе с использованием генетических технологий, говорится в правительственном документе. На основе этих данных будут выделены привычки и модели поведения, которые лягут в основу стратегии сохранения здоровья населения. Последнее. 40% россиян в ходе опроса признались, что у них в квартире полный беспорядок. Респонденты объяснили, что хаос их полностью устраивает, никакого дискомфорта они не испытывают. Более того, опрошенные рассказали, что научились отлично ориентироваться в своем беспорядке, а стоит только убрать квартиру, они ничего не могут найти. У 55% опрошенных, наоборот, дома всегда порядок. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». По их словам, дома бывает по-разному. То прибрано, то не очень. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Рабочий день. Я прошу тебя, хватит. Больше не надо накидывать задач, накидывать каких-то дел. Ну все уже. Работа, отстань. Отстань, пожалуйста, от нас. Наверное, в каждом взгляде читаются сейчас вот эти строки. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Ну все, потерпите. Завтра пятница, если вдруг забыли. Завтра еще немного поработать, еще чуть-чуть поднапрячься. И все, с головой ныряем в выходные дни. Правда же? Планы-то уже составили? Я надеюсь, что составили. А если нет, вот сейчас как раз можно этим заняться. Вы слушаете Русское радио. Отличная музыка для отличных планов. Дмитрий Колдун, Александр Панайонов и Алиса. Прямо сейчас здесь, на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Итак, девчонки, давайте займемся аутотренингом. Ведущим буду я, Иван Соловьев. Прямо сейчас давайте, вот вставайте с своего рабочего места или где вы находитесь, дома, с дивана, вставайте. Подходите к зеркалу. Найдите зеркало, подойдите. Подошли? Посмотрите на себя, посмотрите так внимательно. Поулыбнитесь, подмигните себе и так рукой резко. Ты королева красоты! И так раза три повторите, пожалуйста. Вот вам аутотренинг на каждый день. Особенно делайте это с утра. Повысить настроение. Ну и, конечно, я желаю, чтобы вы в свой адрес от мужчины, от любимого мужчины услышали тоже эти слова, что вы королева красоты. Вы слушаете Русское радио для всех королев, конечно же. Самая лучшая музыка. Вся она здесь у нас. Впереди группа Hi-Fi, Сергей Лазарев и группа Viagra уже звучит, уже для вас. Хорошего настроения, хорошего дня. Молодец.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские перцы. Короче, представляем, на офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
3: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
1: Да. Такие.
4: Компьютеры прилетел.
1: Гномы.
3: Да.
1: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. И все съехались на рабочие места обратно, да.
3: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. Тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм, работал.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Нет, я не жизнерадостный, это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Да нет, не просто скажи, а классно пошути. Ребята, включайте фантазию. Делитесь своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, именно придумывайте, и присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну а лучшие, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну классный же подарок. Просто супер-пупер. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Иван Соловьев, так меня зовут. Я с вами не шучу, все серьезно. Скоро Филипп Киркоров, группа Корни, Ольга Серябкина. Прямо сейчас здесь на русском. Желаю всем отличного настроения и скорейшего завершения рабочего дня тем, кто еще на работе.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимая.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Бюджетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владика, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
9: 6+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
11: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: хорошо.
1: Да, какая красивая у нас с вами летняя Москва. Побывал сегодня в центре, не часто там бываю, ну, потому что не в центре живу, ничего в этом страшного нет. Но как красиво, как все удобно. Так что, если вы сейчас прогуливаетесь в качестве туриста по столице нашей огромной необъятной страны, смотрите направо, смотрите налево, вверх, под ноги, везде красиво, везде все по-летнему, везде все удобно, везде все для человека. Вы слушаете Русское радио, но если в наушниках гуляете, то это тоже будьте, пожалуйста, аккуратны, предельно внимательны, по сторонам головой все-таки вертите. До конца этого часа много лучшей музыки, все это для вас, для наших любимых слушателей. Иван Соловьев, это я, NU, продолжит, принимайте.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Топливный кризис в России начал отражаться на соседних странах. По данным Forbes, одни государства столкнулись с рисками дефицита и роста цен, а другие получили возможность увеличить поставки топлива. Монголия, которая более чем на 90% зависит от российских нефтепродуктов, может столкнуться с ростом цен и нехваткой топлива. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия также зависят от российских поставок и уже испытывают последствия перебоев. Концепцию обновления улицы Пушкинска в Ростове разработает Сибирская лаборатория урбанистики. Об этом сообщил представитель городского департамента архитектуры и градостроительства. Работы затронут всю улицу от Доломановского до Театрального. В концепции должны определить, как озеленить Пушкинскую, разделить ее на разные зоны, разместить элементы благоустройства. В России все больше компаний отказываются от требования портфолио. Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует нереальные навыки специалиста, а умение эффективно себя презентовать. Как пишет Газета.ру, с развитием нейросетей и сервисов для оформления создать убедительный кейс стало проще. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни. 9 секунд. 2 экрана. Единое цифровое пространство. Беспроводная зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. «Амода С5». На выгодных условиях только в «Сокол Моторс». Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

хорошо осознавать, что рабочая неделя — это практически уже все, а подошла к концу. Пятница и выходные. Планы наметили. Рванем или на дачу к себе, или на дачу к друзьям, или гулять будем по городу, или куда-нибудь за город выберемся. Ну, конечно же, наверняка на неделе для себя в заметках оставили какие-то интересные рецепты, чтобы замариновать огурчики, закрыть, закрутить, замалосолить. Какой-то новый рецепт маринада шашлычка наверняка нашли. В общем, ребятки, я желаю вкусных, классных наступающих выходных, чтобы у всех все получилось, у всех все, как говорится, сложилось. Начинаем новый музыкальный час, а здесь, на Русском радио, Николай Басков, наш любимый, врывается в эфир. Впереди также Стас Костюшкин и Настасья Самбурская в дуэте, и Мари Краймбрери тоже появится. Всем хорошего настроения!

0: Русское радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто.

0: Биг Авто.
1: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
7: Все нормально, у хулигана.
6: Только лучше.
7: Останься со мной.
6: Только любимое.
7: Каждому по факту рядом нужен человек.
6: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Но если туса, то только спортивная. Вот такая вот спортивная туса нас ждет скоро в Нижнем Новгороде, ребята. Это будет незабываемое приключение этого лета. Спортивные выходные вместе с русскими перцами в Нижнем Новгороде. На кону целых 3 суперприза. Это 3 поездки на двоих. Что нужно делать, чтобы, ребята, стать счастливчиком, обладателем одной из поездок? До 24 июля включительно нужно снять ваше спортивное достижение на видео, загрузить на сайт rusradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. И обязательно указать хэштег «Русское на спорте». Станьте победителем дня и выиграйте поездку. Мы желаем всем спортивной удачи. Подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну а пока наше главное желание — это, конечно же, поскорее закончить рабочий день и отправиться уже домой, к семье. Впереди звонки, Дмитрий Маликов и А-студио появляются в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго всем дня!

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Русское радио на спорте.
6: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Конфеты!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Ча-ча-ча.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что с

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная

0: регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Мы едем, едем, едем.
3: Куда?
2: Где интересней.
4: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По Золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
5: Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
5: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
7: Нам надо их помирить.
5: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
6: Ух ты!
5: Уже в кино.
9: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

всех слушателей Русского радио. Удача найдет уже буквально через 14 минут. Удача в виде стола заказов на Русском радио. Конечно же, удача на всю страну прозвучать своим приветом, поздравлением или пожеланием. Заходите в мессенджер Макс. Там сейчас мы в нашем канале, конечно же, Русское радио, опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления, пожелания. А также пишите в личные сообщения тоже в мессенджер Макс 8-916-003-105-7. Я желаю вам, ребята, конечно же, удачи. Я вам желаю отличного настроения и шикарного наступающего вечера. Оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
2: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
3: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство спишет две трети долгов 9 регионам. Общая сумма почти 8,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Такая мера затронет в том числе Алтай, Башкирию, Чечню, Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Списанная сумма в каждом регионе будет соответствовать размеру его вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки. На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент заявил, что доля просрочки в этой программе не превышает 1%. Причем, как пишет сайт aif.ru, глава государства напомнил о необходимости сдавать квартиры и дома в положенные сроки и в надлежащем качестве. По данным правительства, в последние годы строительная отрасль выросла примерно на треть. В России создадут банк генетически модифицированных клеток для разработки нового препарата от диабета. Этим занимается Центр Гамалеи. Предполагается, что измененные бактерии будут вырабатывать в организме терапевтический белок. Такой подход потенциально позволит отказаться от регулярных инъекций. Проект пока находится на раннем этапе разработки. Представить лекарства могут уже к концу нынешнего года. Побывавший на Луне советский флаг ушел с мотка за 100 тысяч долларов. Это в 10 раз больше стартовой цены. Аукционный дом «Сотбис» продал флаг размером 10 на 15 сантиметров. Он принадлежал астронавту базу «Олдрину». В пояснительном письме американец заявил, что советский флаг был с ним в июле 1969 года, когда он высадился на Луну в составе экипажа «Аполлона-11». Олдрин отметил, что взял с собой символ СССР как жест дипломатии. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Да, ребятки, наше с вами долгожданное время и любимое время. За что мы любим стол заказов? За то, что можно вот так вот взять и нам всю страну передать привет любимым людям или поздравить кого-либо с каким-то замечательным праздником, замечательным поводом. Давайте этим и займемся. Будем заниматься этим весь час на русском радио. Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях поздравляйте, привет передавайте. Я Иван Соловьев. Вижу уже первые сообщения. От Марии. Привет, любимое русское радио. Мы на даче, отдыхаем, занимаемся заготовками. Поздравляет Мария всех с днем вкусной еды. Да, сегодня этот праздник неофициальный, но праздник. Привет, русское радио. Поздравляем нашу любимую Танюшу Пашатаеву с днем рождения. От души желаем тебе успехов во всех делах. Пусть все складывается самым лучшим и благоприятным для тебя образом. Пусть удача сопутствует всем задумкам. Поздравляет семья Пашатаевых и Меркс. Привет, любимое русское радио. Передай, пожалуйста, огромный привет моим любимкам, мамулечке Любови Шошевой и дочуркам Валерии и Плюсику. Очень скучаю. Завтра приедем к вам с папой. Подпись «Мама Оля». Вот так вот, ребята, и пройдет ближайший час на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал...

0: стал еще ярче. Скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
3: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Любимая на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое любимое Русское радио, передаю привет брату Сергею, его супруге Юле. Желаем хороших выходных, а желают сестра Анна и мама Наталья из Ростовской области. Привет любимой семье передает Семен. Она сейчас от меня далеко-далеко, я очень скучаю. Привет любимому городу Томску и всем моим родным и близким от Натальи из Дюссельдорфа. Скоро буду. Добрый вечер, Русское радио. Передай, пожалуйста, привет Ксюшке Шумихиной. Пожелайте ей, чтобы она не грустила, а чем-то там похрустела. Готово. Привет брату Савелию, младшему. Огромный привет ему от Алёши. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет своей коллеге Анне. Хочу пожелать ей успехов в работе и хорошо отдохнуть в отпуске. Пусть все у нее будет хорошо. От Леры пришло сообщение. Огромный привет всему Крыму, Севастополю, от Юлии Куликовой. Вам всем хорошего настроения, чтобы все у всех было отлично. И спасибо, Русское радио, вам за шикарное настроение, за классную музыку. И Анастасия из Краснодара передает привет своему любимому мужу Эдуарду. Он сейчас сидит на балконе, работает на удаленке, а я готовлю окрошку с любовью к нему. Слушайте, ну какая у вас гармоничная пара.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-749-649-49-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-49-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-29-46-
1: Получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Вегетарианцы не стареют, они вянут. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Огромный привет любимой маме Анастасии Кудашовой из города Ртищево от Насти. Мамочка, я люблю тебя. Привет своей маме Наташе передает Алена, а также всем родным и близким. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, Павлу и Галине в Адыгею. Просто большой привет и хорошего вечера от Галинки Николаевны. Мужу Дмитрию Надежда передает привет. Как круто, что ты есть у меня. Я так вижу. Город Новосибирск. Дорогое Русское радио, поздравляю свою любимую мамочку с днем рождения. Дочка Лена поздравляет, но не написала, как зовут маму. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Привет-привет. Всем хочу пожелать хорошего настроения. А отдельный привет материальному отделу отдела образования города Донецка от Ольги. Привет, Русское радио. Поздравляю своего любимого мужа и папу Олега Умнова с юбилеем. Мы его очень любим, жена и дети. Ой, Русское радио тоже очень любит своих слушателей. Их с гордостью объявляю время подарков на Русском радио. Я готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым личную. А подарю тому, кто дозвонится первым прямо сейчас по номеру телефона 8495-995-105,7. И если 26 июля, это уже следующее воскресенье, вы в Москве и хотите этот суперприз, звоните прямо сейчас. Желаю удачи.
2: На Русском радио «Стол заказов».

Здоровья и крепкого, и много-много денег имениннице Ольге. Желаю таких гор, счастья тебе, и пусть у тебя все будет в жизни хорошо. А также передают привет Владимиру и Константину. Привет нашей любимой дорогой мамульке. Мамулька, мы тебя обожаем, мы тебя очень сильно любим. Пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Твои дети Егор и Светлана, а маму зовут Валентина. Огромный привет, Русское радио, моей супруге Мариночке. Мы сейчас жарим шашлычок. Скоро нам будет очень вкусно. Муж Роман передал привет. И огромный привет моей маме, моей любимой племяннице Риме, любимому мужу Александру Ковалеву. Я вас очень сильно люблю. Моя любящая семья. От Кристины пришло это сообщение. Ну а теперь, ребята, точно время подарков наступает. Набирайте номер телефона 8495-995-105,7. Группа «Руки вверх», 26 июля, Москва, стадионный концерт и личная встреча с Сергеем Жуковым. Два приглашения вас ждут. Я желаю вам удачи.

0: «Время подарков». На русском радио.
1: Да, самое любимое время всех слушателей русского радио. А русское радио обожает дарить подарки. Дозвонилась до нас Анастасия. Анастасия, добрый день. Ой, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: У нас стол заказов. Кому будут приветы или поздравления?
2: Приветы всем. Хороший вечер, прекрасный. Счастье от того, что дозвонилась. До вас дозванивалась каждый день. В течение недели не верила, что могу, но вот видите, как судьба, удача. Спасибо.
1: А сегодня знаете, какой праздник отмечается? Сегодня отмечается праздник вкусной еды. Любите вкусно поесть?
2: Еще как.
1: Еще как, а самое любимое что у вас? Ну, наверное, картошка какая-нибудь жареная, да?
2: Нет, самое любимое манты.
1: Манты? А с чем? С мясом?
2: Конечно.
1: Ой, все, не будем. Это уже конец рабочего дня, все голодные, злые. Зато сейчас вы будете самая счастливая и самая веселая, Анастасия, потому что русское радио вас поздравляет и вручает вам подарок. Два приглашения на концерт группы «Руки вверх».
2: Ура!
1: Готовьтесь, Анастасия, подпевать любимым песням на огромном стадионе. Это произойдет 26 июля, уже в следующее воскресенье. И, конечно же, настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Ого-го!
2: Спасибо. У меня еще день рождения как раз после этого события.
1: Шикарный подарок к дню рождения. Поздравляем,
2: да,
1: Анастасия.
2: Спасибо вам.
1: И вам спасибо за звонок, и вам хорошего вечера.
0: Время подарков на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше. Потому что все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
9: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 см. 4678 литров. Всего за 6999 рублей. С 16 по 22 июля 2026 года.
8: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В Ленте.
10: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: города.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Дорогое, любимое русское радио, хочу передать тебе привет моим девчонкам Кристине и Дашуле, я их очень люблю, от Жени. Уважаемое русское радио, компания кейтеринга, такое-то название, города Барнаула, поздравляет всех слушателей с днем вкусной еды. Желаем побольше ярких праздников, а со вкусным столом мы поможем. Ой, ну я не сомневаюсь. Добрый вечер, русское радио, передаю привет моей маме. Давайте для нее что-нибудь веселое от Ильи. Из Пензы привет прилетел. Привет всем жителям города, а особенно Сергею Уланову большой привет. Люблю его очень. Жена Аина. Добрый вечер, русское радио. Передаю привет моему мужу Алексею из Ижевска. Он от меня сейчас так далеко, а я так жду нашей встречи. Привет передала Мария. Поздравляю подругу и коллегу Танюшку Ис. С днем рождения. А нет, подождите, Танюшку. Просто та, опечатка, да, Танюшку, с днем рождения. Желаем ей счастливой жизни, удачного переезда. Мы тебя очень сильно любим, от Елены и Натальи. Ну и финальное сообщение. Привет, русское радио. Привет родственникам из Самары, Нижнего Новгорода и Нижнекамска. Всех люблю, всем хороших наступающих выходных. Особенно люблю Ксюшу, Вику и папу Жору от Анастасии. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши сообщения. Они, как всегда, классные, добрые, теплые, уютные. И вы такие, точно такие же. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: Стол заказов на русском радио.
0: Ну и, конечно, нельзя пропустить вечер на русском.
2: Нет.
0: Сегодня кулинарим, как обычно, мы, Саша Пряников и я, Иван Соловьев.
2: Ну, не скромчи уж ты.
0: Ну ладно, я.
2: Ты кулинария, а я буду пробовать, друзья.
0: Подавать,
2: согласен.
0: Чистить.
2: Хотя для подавана я тоже неплохо кулинарю, друзья мои. Слушай, я вот этот день вкусной еды.
0: Да, сегодня, да.
2: То есть получается, что завтра уже или вчера, что это были дни невкусные, что
0: нет,
2: ли?
0: Нет, подожди, вчера это был за день, да, дня вкусной еды, сегодня день вкусный, а завтра первый день после дня вкусной еды.
2: Да.
0: У нас только так.
2: Вот, друзья.
0: Позитивное мышление это называется.
2: Отличное мышление. И вот чтобы мыслить позитивно, прям с большой буквы, завтра давайте так, завтра уже это будет день сваренный на пару брокколи или несоленой гречки.
0: В пятницу, серьезно?
2: А что? Потому что сегодня мы как следует собираемся отпраздновать день этой самой вкусной еды-то, вот. И поэтому, друзья, это все будет завтра. Сегодня этот день надо отпраздновать как следует. И мы хотим знать... Как празднуете вы? Как, что едите вы, когда никто не видит? Расскажите историю вашего любимого блюда, ради которого вы готовы отдать, я не знаю, почку или там пароль от телефона. Понимаете? Только давайте вот это, борщ, плов и все.
0: Без перечисления. Давайте какую-нибудь историю.
2: Историю.
0: Вот если, допустим, любите, допустим, вареньки, да, то конкретно с какой начинкой? Может быть, даже, а если это блюдо будет какое-то, ну, неизвестное широкой публике, дайте рецепт. А то скажете, я люблю бл-бл-бл. А что это?
2: Согласен полностью.
0: Как бл-бл-бл готовить надо написать?
2: Ну, это вы можете прочитать у Ивана в кулинарном блоге. Лет через 10, когда он уже переготовит все, он будет готовить бл-бл-бл.
0: Так.
2: И так что вот стартуем, в общем, друзья мои, через 15 минут писать уже можно сейчас. Писать в программу, где вечер всегда приготовлен по высшему разряду.
0: Итак, ваше любимое блюдо, развернутые ответы. Мы ждем. Заходите в Messenger Max, там есть наш канал Русское радио. Уже опубликован пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзив. В торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский». Иловайский от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
9: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
8: 16+.
10: Настроение – уйти после второго урока! Но... Я на работе.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Что слушает страна.
13: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отдам.
12: Русское радио.
14: И как священную мантру.
12: Только любимая.
15: В чувствах перекати поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
12: Только лучшее.
16: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красиво, свои 18.
12: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство одобрило новые меры по стабилизации цен на топливо в России. Также, как сообщает РИА Новости, на совещании с премьером Михаилом Мишустиным рассматривались поправки к законопроекту об изменениях в налоговый кодекс. Ранее Кабинет министров запретил экспорт бензина и дизельного топлива, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания внутреннего производства. Президент поручил подключать малый и средний бизнес к выпуску топлива. ЦБ решил снова раскрывать информацию о собственности финансовых организаций. Однако будет новый формат. Сведения о владельцах начнут публиковать в обезличенном виде. Это позволит рынку получать необходимые данные, но при этом санкционные риски не вырастут. Такой порядок затронет банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые управляющие компании, а также микрофинансовые организации. Уже 4 года им разрешается не раскрывать информацию о собственности. Роспотребнадзор предупредил дачников о рисках заражения тулеремией. Эту инфекцию переносят грызуны и насекомые. Заболевание приводит к воспалению лимфоузлов, образованию язв. Ведомстве, среди прочего, рекомендовали не оставлять в открытом доступе продукты питания. Но наиболее надежным средством профилактики назвали вакцинацию. Прививку рекомендуется сделать жителям сельской местности, а также охотникам, рыбакам и геологам. Бизнес стал реже вручать новым сотрудникам приветственные подарки. Газета «Коммерсант» пишет, что такую практику сохранили только 5% работодателей. 2 года назад было вдвое больше. Чаще всего в наборы для новых работников входят канцелярские принадлежности. Некоторые работодатели также добавляют кружки с символикой компании. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, шоу начинается. Встречайте, невероятный Иван Соловьев и непредсказуемый Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Вечер на русском состоит не только из невероятного и непредсказуемого, а еще из миллионов людей, потому что мы собираем аудиторию приемников больше, чем бесплатная раздача блинов на Масленицу. Это
4: миллионов
3: широко известно.
4: Миллионов лучших людей, да, лучших так слушателей.
3: И так и есть. И сегодня мы все вместе пытаемся, по крайней мере, отметить праздник вкусной еды. Uh-huh. Ну, подозреваем, что напротив меня сидит парень, которого каждый день такой праздник. Вот.
4: Это правда.
3: А что делать нам? Значит, для тех, для кого это неправда. Вот. Слушай, а кто придумал вообще? Как придумали этот праздник? Дружище, есть какие-то версии?
4: Праздник вкусной еды как придумали? Ну, вот смотри, что мы обычно делаем. Мы обычно с работы приходим голодные, быстро закидываемся, что есть.
3: Так.
4: А еда — это ведь удовольствие.
3: Так,
4: это красота.
3: Добро, добро.
4: Это ритуал.
3: Угу.
4: Поэтому нужно не спеша порадовать свои вкусовые сосочки приятной, красивой пищей и устроить это в виде праздника. Вот
3: так,
4: такого.
3: А как придумали-то этот день?
4: А, ты спросил, как придумали. А я-то откуда знаю?
3: В одно ухо вылетело.
4: Это вот про меня, кстати, да.
3: А другого у него...
4: Ты как сейчас учитель физики, мне все время так говорил.
3: Слушай, у меня есть версия. Мне кажется, председатель комитета по выдумыванию несуществующих праздников, холостой мужик, в 3 часа ночи стоял у холодильника в одних, значит, труселях. И вот в лицо ему светит этот тусклый лампочка, он смотрит на заветренную сосиску, берет ее, макает в баночку с вареньем, жует, такой, это чертовски вкусно.
4: А, это, кстати, вкусно.
3: Завтра будет праздник
4: вкусной еды.
3: Вкусной еды.
4: А, в общем, ребята, нам интересует, знаете, какой вопрос? Вот ваше любимое блюдо, ну не просто в качестве перечисления, там, пельмени, сметана, вареники, а какую-то, может быть, интересную историю, связанную с этим блюдом. Почему вы его полюбили? Да, когда, за что?
3: И не просто так мы хотим выяснить ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы только что с Иваном придумали, как отпраздновать сегодняшний день. Как отпраздновать сегодняшний день. Но нужно на ужин приготовить ваше самое любимое блюдо, вообще невзирая на калории, масло, крем и прочие пугалки от диетологов. Угу. Вот такое самое блюдо, которое всегда мечтали съесть, но всегда запрещали его себе, сказать, съесть, глядя на свои обвисшие бока и дряблую кожу.
4: В общем, ребята, ждем ваши истории. Заходите в мессенджер Макс, опубликован уже пост с темой шоу в комментариях. Подробненько пишите любимое блюдо.
3: И телефон же есть, +7 495 995 105, 105.7. Попробуйте свой голос, как он будет звучать на самую большую радиоаудиторию в мире.
0: Вечер на русском.
5: Thank you.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные

0: морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741, 16+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас.
4: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
5: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
6: 16+.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, друзья наши дорогие, если вы сейчас голодны, а большинство сейчас, ой, какие голодные, едут домой с работы, а кто-то на кухне шинкует уже что-то. В общем, мы сегодня отмечаем День вкусной еды. Это сегодняшний неофициальный такой праздник. И спрашиваем ваше любимое блюдо. Ну и, конечно, понеслось перечисление. Котлетка с пюрешкой, рыбка с пюрешкой. Хочется какой-то истории, изюминки, ребят.
2: У меня есть немножечко. Давай. Такая, Марина из Москвы. Мое любимое — макароны с сыром. Но сыра должно быть больше, чем макарон. Килограмм, пишет Марина, чтобы он тянулся от тарелки до потолка. В общем, тренер, говорит, мой по пилатесу плачет в углу, и смайлики прилагаются. Слушайте, единственный вопрос: зачем тогда вам вообще макароны? Просто растопите кусок сыра величиной с размером с микроволновку, и все, и признайте себе, что вы сдались просто. Ешьте сыр плавленый, заливайте его в себя.
1: Особенно, знаешь, когда начинаешь ходить на тренировки, и тренер тебе говорит: каждую свой прием пищи фотографируй, отправляй мне. Не знаешь такое?
2: Нет.
1: А вот это понаблюдай в фитнес-клуб, ну, если, конечно, ты туда ходишь.
2: Это что-то...
1: Когда люди сидят, вот заказывают себе фотку, и ты тренеру отправляют, а он одобряет, можно или нельзя.
2: Вот для чего люди еду в ресторанах фоткают. То есть у каждого фотографирующего есть свой тренер по фитнесу. Ложь.
1: Анастасия пишет: жареная картошечка молоденькая с зеленым лучком. Плюс селедочка. Обязательно сбрызнуть ароматным маслицем с лучком. И соленый огурчик. И обязательно кусочек бородинского хлеба.
2: Да не хлеб, тогда уж хлебушка тогда уж. Ну еще, у меня, смотри, вот тут, покруче, Артур из Казани. Обожаю заказать огромную пиццу, соскрести с нее всю начинку в тарелку, залить сверху тремя желтками и съесть это ложкой.
1: Ого.
2: Видал такое?
1: Нет.
2: А пустую корку от пиццы я отдаю собаке.
1: О, по поводу корок. Если, смотрите, если вы не едите корки вот эти от пиццы, вы их сначала аккуратно обрежьте, потом их можно вот так вот нашинковать колечками в духовку, посыпав паприкой копченой. Вот тебе сухарики.
2: Для собаки.
1: Зачем для собачки?
2: Ну ладно.
1: Для людей, наверное, нормально.
2: Слушай, совет хороший, правда. Потому что я как человек... Ну и все россияне, когда хотя бы любой хлеб выбрасываешь, уже вот на душе кошки скребут.
1: Конечно.
2: Хорошо.
1: Ваше сейчас... любимое блюдо.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Эту кухню помню.

0: Реклама на русском.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, если вы только что включили радио, вы вовремя. Друзья мои, сегодня Всемирный день вкусной еды. Тема эфира – ваше любимое блюдо. Плевать на калории, майонез, испуганные крики диетологов. Сегодня можно все. Расскажите свою историю, напишите свою историю, прокричите свою историю.
2: Вот Любовь Тарасова. Моя любимая еда – это все, что приготовлено с любовью. Вот, например, сегодня с внуками на завтрак была каша, а потом хот-доги. На обед – щи из свежей капусты, а на ужин – картошечка по-деревенски, котлетки и запеченные куриные крылышки. А да. На перекус хотим сделать шарлотку. Ничего себе меню.
1: То есть это в принципе люди едят, а они не знали о том, что сегодня день вкусной еды.
2: Да они так каждый день едят.
1: Вот молодцы.
2: Вкусно,
1: ну,
2: молодцы. Вот прям дело. Вот обожамба.
1: Смотрите, обожамба, хорошее слово. Андрей Штадлер из города Барнаул, наш постоянный радиослушатель, докладывает. Добрый вечер. Мое любимое блюдо – окрошка. Единственное блюдо, которое мне точно никогда не надоест. Сейчас Иван сильно удивится. Смотрите, так как я с детства обожаю окрошку, то она стала в нашей семье не только летним блюдом. Всегда готовим окрошку на Новый год, например.
2: Ого.
1: Только окрошка не на квасе, а на сметане и лимонной кислоте. Как тебе, братан?
2: А это неплохо. Я пробовал такую окрошку.
1: Серьезно?
2: Неплохо. Ну, все равно, как бы я квасопупил, или как сказать. Я признаю окрошку только на квасе, но я открыт к экспериментам. Любую окрошку тоже могу. И эту тоже я пробовал с лимонной кислотой и сметаной.
1: Так, ну она густовата, мне кажется, получится, нет?
2: Там же она как бы разводят же, еще водички добавляют.
1: А, лимонную кислоту.
2: Конечно.
1: Другое дело. Я люблю именно такой вариант. Про меня даже родственники говорят, окрошечная душа. Да,
2: ну да. Татьяна Угрюмова делится своей историей. Я люблю макароны, особенно когда их только-только отварили и тут же под холодную воду. Воду слить, и тогда самый-самый вкус. И не говорите мне, что макароны сейчас не промывают. Я промываю. И неважно, дорогие это макароны, дешевые. Я люблю, и дочь моя так любит. Сын любит пюре с котлетой, а папа у нас вообще всеядный. А мне кажется, все папы всеядные.
1: Папы все.
2: Что
1: все.
2: Дали, то я. Что у нас на завтра? Тоже.
1: Не так, не что дали, что на тарелку у семья. Осталось типа вот это свалить. Ты знаешь, я за собой это, в общем, обнаружился. Я просто еду, это доел, там доел.
2: И они такие,
1: ну, в принципе, и начинают тебе скидывать. По большому счету и посуду чище, меньше стиральная машина страдает.
2: Ой, ребятки, скоро рубрика «Иван да кухня». Вот там и расскажу.
1: О, что он там разгуляется.
2: Давайте.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ну давай, спроси, Иван, твое любимое блюдо. Ну давай,
2: Иван, твое любимое блюдо.
1: Котлеты!
2: Удивил.
1: Вообще не удивил. Я котлетная душа, я готовлю котлеты часто, готовлю их разные, их очень много у меня. Моя самая главная страсть — это столовские котлеты.
2: Столовские котлеты. Это вот эти, которые... Люда, мясо прячь в сумку, неси 3 килограмма сухарей, сейчас мы их водой из крана зальем.
1: Да, это где 60% хлеба и 40% мяса.
2: Идеально, клей схватился. Быстрее клади их на сковородку.
1: Это, конечно, ты говоришь про советские столовские котлеты.
2: А сейчас-то нет.
1: Сейчас столовские котлеты самый смак.
2: Согласен.
1: В общем, ребята, ловите рецепт столовских котлет. Первое. У ржаного хлеба, обрезаем корочки, нарезаем на кубики и замачиваем в холодной воде. Куски говядины прокручиваем на мелкой мясорубке, можно даже два раза это сделать. К фаршу сразу прокручиваем репчатый лучок и чесночок. Набухший ржаной мякиш отжимаем и тоже добавляем к фаршу. Соль, черный перец, тщательно все вымешиваем и отбиваем. Ну, дальше просто формуем котлеты, примерно по 100 граммов каждая. Обваливаем в панировке, в панировочных сухарях. Прижариваем на масле с двух сторон по 2-3 минуты с каждой до образования румяной аппетитной корочки. А затем эти котлетки на противень наливаем стакан воды и доводим до готовности в разогретой до 180 градусов в духовке 30 минут. Они в себя впитают всю вот эту вот жидкость, влагу, станут такие очень-очень сочные, очень-очень нежные. А какие красивые румяные. В общем, ребятки, обязательно посмотрите и заберите себе этот рецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписывайтесь. Со мной очень вкусно, а мне с вами очень интересно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». УГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3 тысячи. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3 тысячи. Получи
13: 3 тысячи рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
14: Русское радио приглашает.
15: Юрий Стоянов.
16: Дед, это я.
15: Федор Добронравов.
17: И я, дед Владик, тоже.
15: Впервые вместе на большом экране.
18: Таких дедушек не бывает.
15: 2 деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
19: 6+.
20: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
21: Я уйду со встречи своих друзей. Вспомню о победах прошедших дней.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Внимание, внимание! В эфире экстренное заявление от Минздрава. Сегодня, до конца этого дня, официально объявляются вне закона все диетологи. Мы празднуем Всемирный день вкусной еды, друзья мои, и собираем в эфире ваши самые главные кулинарные пристрастия.
2: Ну, кстати, на диете сидеть тоже можно вкусно.
1: Да,
2: знаешь, как далеко вперед шагнул. О, а ты вон, тут была свадьба у зожников.
1: Ну.
2: Там гостей угощали отварными яйцами, овощами, фруктами. Поили смузи.
1: Это в смысле?
2: А украшения стола, знаешь, были такие кочаны капусты. Не видел, не подал, сейчас тебе покажу.
1: Да нет, я о другом думаю.
2: О чем?
1: А детей-то как они планируют вообще собирать? Зожники.
2: Безбелковые дети.
1: Ну и так далее. Мы можем, конечно, с тобой добраться.
2: К нашим историям. Натали. Вот, наш человек. Обожаю все из мяса. Шашлык, мясо в духовке, вареная говядина, котлеты особенно люблю, жареные, пареные, горячие, холодные, с гарниром и без. Молодец.
1: Молодец, молодец. Ну и здесь немножечко попроще. Кирилл из Барнаула. И это, кстати, очень знаковое сообщение. Наверняка под ним подпишутся миллионы. Картофель фри с кетчупом и сосиской. И пельмешки. И пельмешки.
2: Ой.
1: Но это, знаете, друзья, это я вот вижу себе эту так картину. То есть, типа ты такой открываешь холодильник, там пустота. Ты такой, ага, пельмени со вчерашнего дня остались 3 штуки. Сосиска сморщенная. Значит, картошка из фастфуда уже похожая на картон. Давайте-ка навалим туда кетчупа побольше. Пыч-пыч-пыч-пыч-пыч. Это, конечно, не ужин мечты. Это просто ужин мужика, которому лень мыть сковородку.
2: Давайте. Это можно все вообще в лапшу быстрого приготовления замочить.
1: Ну-ка, расскажи давай.
2: Ну, вот лапшу, когда ты запариваешь, туда вот эти вчерашние пельмешки, сосисочку покрошить, мазика побольше. Это же пища богов.
1: Слушай, вот ты выглядишь как бог, а питаешься как дворняжка иногда.
2: Ребята, интересная, классная, вкусная тема, поэтому в следующем часе продолжим обсуждать ваши любимые блюда. Не забывайте заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». И в комментариях под постом, где мы опубликовали тему, пожалуйста, рассказывайте свои истории. Любимое блюдо.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпром Рыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 800 63 320 00 46.
7: ОСЗ Ростов-Домстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: только лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле не считают критическими трудности в российской экономике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере, подчеркнул, что Владимир Путин и правительство регулярно обсуждают ситуацию в экономике. Им известны проблемы, при этом, по словам Пескова, власти есть понимание, что надо делать для стабилизации. Ранее ЦБ ухудшил прогноз по инфляции, в этом году она превысит 6%. В правительстве пообещали открыть трассу М-12 до Тюмени в предстоящем декабре. На встрече с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пока строительство идет по графику, причем власти еще собираются подготовить обходы Тюмени, Омска и Новосибирска. Сейчас М-12 «Восток» соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Участок до Тюмени хотели открыть минувшей зимой. Федеральная антимонопольная служба снизила цены на первые дженерики в среднем на четверть. Скорректировали стоимость аналогов 12 иностранных препаратов. Так решили по итогам экономического анализа заявок производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых. Среди прочего, подешевели отечественные препараты против онкологии и осложнения хронической болезни почек. Каждый пятый опрошенный россиянин организовал мини-огород на подоконнике или на балконе. Как пишет Афиша Дейли, в основном в квартире выращивают укроп, базилик, петрушку и даже овощи. В целом 80% граждан занимаются растениями дома или на даче. У трети есть комнатные цветы, у каждого пятого дачные грядки, а у четверти и то, и другое. Еще 20% респондентов пока не пробовали, но готовы заняться садоводством в будущем. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня Всемирный день вкусной еды, напоминаю. И давайте все-таки еще раз задумаемся, ну не то чтобы лицемерие, а в каком-то двойном смысле этого праздника, понимаете? То есть человечество собралось, официально договорилось. Так, ребята, 16-го мы едим вкусно, а все остальные дни нет. Ну, нам повезло сегодня как раз эта дата, поэтому отпускайте свою фантазию, вспоминайте свое любимое блюдо, невзирая ни на что, которое вы едите, ну хотя бы сегодня позвольте себе его.
2: Вот история от Евгения Соловьева. Я вот так вот люблю, вот запоминайте. Привет вам, с Вологды. Люблю люля-кебаб по-домашнему. Значит, смотрите, беру свинину, вот рецепт пошел, где жирку побольше.
1: Так.
2: Через мясорубку с мелкой решеткой.
1: Ой, молодец.
2: Пропускаю. Так. Лучок, чеснок через блендер. Смешиваю с фаршем. Добавляю соль, перец, любимую приправу к мясу на углях. Слегка взбиваю фарш и делаю котлетки на решетку на мангал. Семье и гостям очень нравится.
1: Это люля-кебаб?
2: Ну, просто без палочки, без шампура, а так на решетке. Чтобы уж наверняка не отвалилось.
1: Какой-то ты люля-кебаб без палочки.
2: Люля-кебаб без палочки.
1: Здравствуйте, русская, пишет нам Мария. Я люблю говяжьи мозги.
2: Ух ты, ага. Это вкусно.
1: А вот смотри, это костный мозг имеется?
2: Я думаю, да.
1: Обжаренные до хрустящей корочки. Ммм, вкуснятина. Еще та ПС. А, ПС это еще та, да, ПС это постскриптум. Еще мозги мужа люблю клевать.
2: Ну, это понятно.
1: Пришлите рецепт, как довести мозги мужа до хрустящей корочки.
2: В панировке обвалять и по фритюр. Прямо сейчас следующая история от Анны. Мое любимое блюдо — это самый большой бургер с очень вкусной говяжьей котлетой и очень вкусным пикантным соусом.
1: Говяжий бургер.
2: Да, с
1: ну говядиной. Да, да.
2: Ну, нет, вкусно.
1: Ну, что ты его так описал, как будто описывал, не знаешь, не говяжий бургер.
2: А какой?
1: Говяжий? Какой-то говяжий бургер из соевого мяса.
2: То у тебя люля без палочки, то какой-то бургер не говяжий.
1: Больше уважения к вредной
2: еде. Пойди поешь.
1: Больше уважения к вредной еде требую. Марина А. пишет. Демляма, как кто к ним не пишет, любит, слушай. Любимое блюдо в семье 11 лет назад будущий муж приготовил. Это блюдо в казане, чем покорил не только мой желудок, но и мое сердце. Его фишка в том, что мясо и овощи выкладывают слоями, долго томят на маленьком огне в собственном соку. Рекомендую как семейное блюдо или в компанию. Марина, Санкт-Петербург. Слушайте, ну в казане, в принципе, да, если туда сложить все и потомить.
2: Еще вкусно в афганском казане. Вот, кстати, про дым-ляму нам рассказывал Сигдиана, когда, помнишь, в гости приходила, что она его обожает готовить, у нее очень вкусно получается. Я потом по ее рецепту приготовил. Ну да, да, очень даже вкусно.
1: Но афганский казан, он просто позволяет все это побыстрее.
2: Побыстрее, да, за 40 минут, и у тебя шикарный дым. Ляма. Ребята, ждем ваши истории, ваше любимое блюдо с историей. Заходите в мессенджер Макса, в наш канал Русское Радио. Там вот опубликован пост с темой в комментариях. Ждем вашей истории.
0: Вечер на

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары. Бергнер. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: вечер на русском.
1: Да благодаря вашим сообщениям можно на месяц вперед меню составить, закупить продукты, сделать полуфабрикаты и жить припеваючи.
2: Ну, слюнями, слюнями умыться, по крайней мере, шанс хороший есть.
1: Ваше любимое блюдо. Елена Андреева. Любим в семье холодец. Моя мама готовила на говядинке, а мужу мама делала из куриных лапок. И он настаивал, чтобы я точно такой же готовила. Я теперь эти ингредиенты соединяю. Получается очень вкусно. Ну как я могу лишить его удовольствия пообсасывать косточки, поотрывать коготочки?
2: Согласен. Согласен полностью, друзья мои. Вот эти куриные лапки, которые делают холодец похожим на что-то из культа Вуду.
1: Да?
2: А что, нет, что ли? Понял. Станция временно недоступна. Ну, вы-то меня поняли, друзья мои. И это, конечно, чистейший коллаген.
1: Отсутствует подключение к интернету.
2: И вот это сейчас я немножечко побольше времени собираюсь уделить этому блюду, потому что у меня с ним личные отношения.
1: Ну-ка.
2: И блюдо, конечно, великое. Роман Камол их доказывает. Люблю бешбармак, казахское блюдо. Сейчас, точка. Сейчас я делаю паузу специально, чтобы Роману сообщить. Сейчас, конечно, возбудятся все страны Центральной Азии, которые считают бешбармак.
1: Конечно.
2: Ну, казахи, понятное дело, в Казахстане бешбармак, в нем толк понимает. Бабушка готовит очень вкусно, всем советую. Мягонкое мясо с лучком ложится на квадратную лапшичку со маслицем, Роман. Со маслицем. Там еще, конечно, есть бульон, который есть,
1: припевать,
2: безусловно, припеваючи. И вот я вспоминаю свой этот опыт от знакомства с бешбармаком. То есть, когда ты тарелочку плетаешь, то и в этот момент твой организм понимает, что ты совершил ошибку. Потому что кровь, конечно, вся в желудок. Ты сползаешь по стене на ковер. С тобой все пытаются говорить, а ты просто: «Не трогайте меня! Мясо легло на лапшичку! Я буду лежать здесь до понедельника! Укройте меня маслицем!»
1: Боже! Я уже забыл, что сказать хотел. Ребятки, давайте делитесь историями, ваше любимое блюдо. И вот давайте вот что-то поподробнее, поконкретнее.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Жили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
8: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
9: Самое любимое блюдо всех слушателей нашего шоу. О-о-о. Это колонка и светильник. Погрызть, да? Я к чему? Вечерний замес. Наша любимая игра. Правила. Рассказываем, напоминаем. Давай. Дадим вам тему, и будет у вас ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше ответов.
10: Дадите 5 ответов, вот, и вам достанется светильник. Ну а если случится чудо, и мы услышим 10 верных ответов, к светильнику прибавим колонка. Дружище, мы просто с тобой раздаем людям хорошую технику за то, что они умеют быстро соображать и говорить. Поди, да, плохо.
9: Мы даем свет и зрелище.
10: Ну да, телефон.
9: 8495-995-105,7. Звоните, ребята, удачи.
10: Да-да.
8: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
6: Русское радио. Золотая история.
8: Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» сегодня у нас дебютирует Мария из Москвы. Да не просто из Москвы, а из Новокосино. То есть практически Подмосковье, Мария. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария. Мы сегодня со слушателями очень вкусную тему обсуждаем. Ну, вы знаете, вы же наш уже второй час подряд слушаете. Ваше любимое блюдо. А ну-ка, Мария, а ну-ка.
2: Летом это окрошка.
3: А на квасе или на кефире?
2: На кефире.
3: А может, с колбасой или с мясом?
2: С колбасой.
3: Супер.
1: А может, у вас есть какой-нибудь там секретный ингредиент, который только вы добавляете,
3: да,
1: никто больше?
3: Да.
2: Нет, вы знаете, наверное, все стандартно. Единственное, что я вот знаю, что часто в окрошку добавляют, очень любят редиску, но я как раз вот ее избегаю добавлять.
3: Как это окрошка без редиски? Вы чего?
1: Так, все, выключаем, Марина. Давайте следующих.
3: Я шучу, шучу. Ладно, летом, а зимой какое у вас любимое блюдо?
2: Зимой. Шашлык.
3: Нормально. Наш человек. Мария, наш человек.
1: Кстати, если холодный шашлык... Знаете ли вы, что здесь холодный шашлык покрошить в окрошку?
3: В окрошку с шашлыком. Так, Мария, переходим к нашей игре «Вечерний замес». Мы сейчас вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. Задание хорошее, вкусное. Готовы?
2: Да.
3: Итак, Мария, вам предстоит назвать как можно больше блюд, в состав которых входит вот ваша любимая колбаса. Ну что, поехали. Ну.
2: Оливье.
3: Есть.
2: Солянка.
3: Да. Ну. Ну, то, что вы летом любите есть.
1: Ок. А ну, вдруг она
2: колбаса.
3: Есть. Давайте.
2: Бутерброд.
3: Есть.
2: Тост.
3: Ничего, с колбасой, да, нормально, да.
1: Соля.
3: Есть.
1: А супчик?
2: Шакшука какая-нибудь.
1: Шакшука,
3: отлично, харчо. Все. Харчо.
1: Что, опять есть?
3: Не, в харчо они кладут колбасу.
1: Солянка.
3: Солянку назвала Мария. Хорошо, Мария, я насчитал вообще 7, по-моему, или 8. Ну, в любом случае, вы большая молодец. Светильник от русского радио заработали честно.
1: Да, и кнопки от колонки тоже отковыряем. Ну, все-таки 7. Не всю колонку, а часть ее пришли.
3: Кому будут приветы?
2: Я хочу передать приветы всем, чтобы у всех было хорошее настроение, окружали всегда хорошие, позитивные люди. Всем счастья, любви и добра.
1: Мать Тереза просто.
3: Вам тоже счастья, любви и добра. Спасибо за звонок.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем ваше любимое блюдо, друзья мои. Единственный принцип, которым мы руководствуемся, делая это, вот никаких диетологов, все к чертям, все правила кулинарные любите, напишите об этом, заявите об этом громко, членораздельно.
2: История Юли. Нет ничего вкуснее отварной молодой, только что выкопанной картошечки, заправленной обжаренным на сливочном масле или на жареном сале лучком, посыпанной еще и укропчиком. И ко всему этому малосольные домашние огурчики.
1: А вот у нас...
2: Это вот я прям каждый выходный так обедаю.
1: Да, и не только ты. У нас здесь клуб любителей вот этого всего пополнился Светланой, 41 годик, Нижний Новгород. Привет, вечер на русском. Моя гастрономическая страсть — это жареная картошка. Но обязательно на сале с чесноком, и чтобы... Ой. Вот здесь смотри.
2: Давай.
1: Чтобы на дне сковородки была эта черная зажаристая корочка.
2: Да.
1: Готова драться за нее с мужем, понимаете? То есть это как-то происходит... Типа муж такой: ну, в смысле, это дай сковородку. Так, стоять, руки убрал, это моя гарь. Я ради этой корочки 30 минут у плиты салом дышал. Дорогая, да я просто сковородку собирался помыть, ты чё?
2: Вот ты смеешься, а мы в детстве с сестрой за эти зажаренки, мы их зажаренки называли. Мы дрались реально за эти зажаренки.
1: Кто победил, скажи.
2: А я уж не помню, ну раз сижу здесь, значит я. Сообщение от Марины. Пирог с картошкой и курочкой, но не простой пирог, а из рук Ивана Соловьева. В прошлом году попробовала, не передать словами, насколько это было вкусно. Я понял, о чем речь. В прошлом году, когда была выездная студия русского радио на ВДНХ, я
1: туда... Ты народ с рук кормил?
2: Да, ну как? Ну что ты? Я туда принес пирог свой фирменный.
1: Ну не, подожди, учитывая, что какой популярностью ты пользуешься у своих подписчиков, я не удивлюсь, если ты стоял руками прям каждому в рот, а они такие...
2: Ну нет, все было цивильно, тарелочки, вилочки, ножи, все было. Я разрезал и гостей, кто приходил, слушателей в студии русского радио, я угощал пирогом. Вот Марина это вспомнила, теперь это ее любимое блюдо.
1: Угу.
2: Марина, спасибо.
1: Ну, к этому блюду обязательно должны руки, и знаете, чьи прилагаться.
2: Золотого. Ой, золотого. Соловьева.
0: Вечер на русском.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Мое любимое блюдо. Что это за блюдо? Сегодня читаем ваши истории, составляем меню. Я уже знаю, в принципе, что я буду готовить завтра.
2: Ты про себя сейчас?
1: Завтра, да.
2: После чего ты на следующей неделе обрастешь, наконец, жирком и станешь похож на человека, на меня.
1: Конечно, на тебя. Хватит тебя одного. Привет, ребята. История от Филиппа. Я недавно увидел рецепт, как можно интересно запарить лапшу быстрого приготовления. Там была, значит, сосиска, там был кетчуп, и еще нужно добавить кубик куриного бульона. А зачем? Там же он и так есть.
2: Ну да, это прям совсем...
1: Так это чересчур получается. В общем, Филиппу понравилось, теперь это его любимое блюдо.
2: MSG. Это не MSG называется на английском. Усилитель вкуса, вот это то, что мы любим. Да, друзья мои, привет, вечер на русском. Мое любимое — это купить самый острый бургер, вытащить из него всю котлету с сыром, положить... Это все между двумя кусками обычного черного дарницкого хлеба, густо намазать хреном. И кажется, я сломал систему. Кристина, 23 года, город Тула. Я просто вижу, как это выглядит. Она заходит в этот ресторан. Так, мне нужен... Так, булку в помойку, тащите дарницкий кирпич. Хрен, где хрен? Давай! И кассир, мне кажется, падает под прилавок просто и нажимает тревожную кнопку. Что еще сделаешь с таким
1: человеком? Максим Привалов появляется в студии. Привет.
3: Привет, ребята. Разрешите влиться в вашу карательную кулинарию. У вас сегодня тема карательная, я суть по рецептам, которые я слышу.
2: Так и есть, так и есть.
1: Рассказывай, твое любимое.
3: Ты знаешь, я вообще считаю, что в еде важно разнообразие. Потому что даже если у тебя есть какое-то любимое блюдо, но если есть его каждый день по 3 раза, оно превратится в ненавистное.
1: Но все равно, есть же что-то такое, не знаю, там, домашняя пельмешка, например.
3: Нет, ты знаешь, я люблю драники, которые мама делает.
2: Молодец, хорошо.
1: Мамины драники.
3: Мамины, вообще. Вот она именно, знаешь, там же бывает, надо сделать такой крупности картошку, чтобы вот она была не крупная и не мелкая. Вот у нее получается идеальная. Вот в музее эталонов нужно мамин драников. Драник, потому что он идеальный получается.
1: Я драников захотел.
2: Был Саша Пряников, стал Саша Драников.
1: Спасибо тебе, хорошего эфира.
3: Хорошего эфира.
1: Все, мы прощаемся до понедельника. Вечер на русском возвращается сюда в 18:00. Твоя короночка, давай.
2: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.
6: Звук поставь.

Ирина Дубцова на Русском радио. Память. Мне тоже есть, что вам напомнить. Вернее, о чем вам напомнить. Дело в том, что в разгаре конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Это не шарлотку мы тут рецепт собираем, закрутки делаем. Нет. Антоновка — это в том смысле, что Антон Юрьев наш шутки озвучивает. Ваши, разумеется. Если у вас талант шутника от природы, ну или усилием воли вы что-нибудь сможете такое нагенерировать, обязательно пришлите нам свою шутку. Как это сделать, я вам сейчас расскажу. Но сначала расскажу, за что боремся. Ну, конечно же, за то, чтобы ваша шутка украсила наш эфир. Вы слышите, наверное, периодически то одна, то другая. Одна смешнее другой. Вот будет и ваша, если победит. Конечно же, кроме места в эфире, предлагаем вам получить... Ну, если шутка понравится и будет одобрена, в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Разумеется, футболка не простая, а наша фирменная русско-радийная. С 1 июня по 31 августа все это проходит в эфире Русского радио. Куда отправлять шутки? Ну, конечно же, нам на сайт. Заходите русрадио.ру, там есть специальная форма, такой огромный баннер, Антоновка по-русски, некислые шутки, не промахнетесь. Ждем вас, хотим прям шуткануть вместе. Давайте, до 31 августа поторопитесь, время еще есть.

Сергей Лазарев на русском радио. Компасы. Ну а если мы с вами были бы моряками, то я бы объявлял название этой песни по-другому. Я бы говорил компасы. Вы помните, да, что есть такой вот профессиональный оттенок, такие вот профессиональные жаргонные словечки. Ну, говорят они компасы, да. Даже можно сказать, что с точки зрения происхождения слова, наверное, моряки все-таки правы, потому что есть латинское слово «компасус», от которого компас так или иначе произошел. То есть компасус – вместе идущий, да, указывающий правильное направление, куда идти. Ну вот потом в языке уже ассимилировалось, стало компасом. Ну, впрочем, не у всех. Морская тема нам действительно близка, потому что нас с вами дальше море зовет. Так что не убирайте далеко свои компасы. Будем отдыхать. Все-таки лето, вечер и практически пятница. Ну, у кого-то уже наступило. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Слушаем дальше. Дальше.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
4: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот, помнишь, еще...
5: Я помню, там было написано...
4: О, она до сих пор на финском читает.
3: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
4: Да.
3: В темноте.
4: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
3: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Русское радио приглашает.
12: Мороженое, чипсы.
13: Таких дедушек не бывает.
14: Отец твоего отца.
11: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
13: Нам надо их помирить.
11: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
12: Ух ты!
11: Уже в кино. 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
17: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Это Стас Пьеха на Русском радио. Где буду я? Ну, надеюсь, что я, как и многие, кто еще не был в отпуске, в этом отпуске буду. Действительно, сыт и голодного не разумеет. Также и отпускникам совершенно непонятно, о чем там переживают работающие. Потому что в отпуске к вечеру мы не уставшие, как после работы. Наоборот, мы довольные, мы счастливые. После купаний, солнечных ванн, экскурсий или дегустации всяких вкусностей. В общем, всем отдыхающим большой привет. Всем трудящимся поскорее стать отдыхающими. Это Русское радио, в эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю. Let's go,
3: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Что слушает страна.
13: И как бы ни старался, не гад.
12: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Думский комитет по госстроительству одобрил расширение перечня статей, за которые грозит выдворение. Законопроект рекомендовали принять во втором чтении. Количество статей КОАП, предусматривающих выдворение иностранцев, увеличится вдвое, до 45. Среди правонарушений – дискриминация, неповиновение законному требованию пограничников, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пропаганда запрещенной символики. Маркетплейсы с октября начнут передавать налоговой службе данные о продавцах. Согласно постановлению правительства, такими сведениями торговые площадки смогут делиться только при согласии партнера. При этом на практике такое согласие может стать одним из условий нормальной работы с маркетплейсом, заявили ТАСС в Госдуме. В свою очередь, участники рынка отметили, что цифровые платформы помогут властям выявлять налоговые риски среди продавцов. Почти 370 тысяч абитуриентов уже выбрали вуз. Это треть от тех, кто онлайн подал заявление на сайте госуслуг. При этом всего поступило свыше 3 миллионов заявок, то есть в среднем 3 заявления на каждого, пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. Документы на бюджетные программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования будут принимать до 25 июля. Сроки поступления в магистратуру, аспирантуру и на платное отделение вуза определяют самостоятельно. Международный олимпийский комитет не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз прекратить финансирование. Так в МОК ответили на требования 9 стран исключить организацию из программ финансирования Европейского Союза. Ранее комитет отменил рекомендацию не допускать российских спортсменов к международным турнирам. После этого спортивные федерации начали снимать санкции с России. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

Кто последний из офиса, тот напрасно перерабатывает. Начало 10-го в Москве, быть в это время еще на работе, ну просто неприлично. Поэтому всем домашних радостей, вкусностей. Как раз семейный ужин сейчас должен быть по расписанию. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. У нас по расписанию вечерний стол заказов. Ну, вернее, через час, если уж быть точным, в 22:00. Но готовиться, по крайней мере, вспоминать, кого с чем можно поздравить, можно уже сейчас. Прямо сейчас на русском Владимир Пресняков, Катя. Катейка открывает новый час.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сама придумала, сама обиделась. Бывает так в жизни. Не обижай меня, это певица Валерия на русском радио. Между тем, согласно новым опросам, треть москвичек считают кровной обидой и настоящей изменой даже простой лайк под постами или фотографиями других девушек. Ну как простое? Это вот я так сказал, простое. А эти вот треть москвичей говорят, ничего подобного, все. Лайкнул, значит... Мысли разные появились в голове, значит, представлял что-то. В противном случае, зачем лайкал? Ну, у мужчин порог гораздо выше, порог терпимости и терпения в данном случае. То есть, если там кого-то смотрит или даже кому-то что-то написал человек, ну, это вот измены не считается. Только лично, очно, наедине. По-разному бывает, но вы же должны понимать, кто рядом с вами, да? Бывает, что очень вспыльчивые люди, очень ревнивые, поэтому от греха подальше. Всех убрали и внимательнее на своего человека, влюбленными глазами. Точно не повредит. Дальше у нас группа Бис, «Таня, не плачь». Мяч там виноват или те самые лайки под чужими постами? Выясним.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.
4: Ночи

Григорий Лепс и Мод на русском радио. Я оставлю. Мы, кстати, тоже хотим оставить поздравление для Григория Викторовича. Дело в том, что сегодня Григорий Лепс отмечает свой день рождения. Если я все правильно посчитал, то 64. Ну, прекрасный возраст для того, чтобы жить, для того, чтобы петь, наслаждаться напетым, нажитым, в конце-то концов, не терять аппетита к этой самой жизни и больше новых песен. Понимаю, что артист все уже всем доказал, может просто почивать на лаврах, изредка давать какие-то концерты по желанию, но публика же хочет, публика же мечтает попасть, увидеть, прикоснуться, напитаться. Поэтому пока есть силы, а вот мы желаем, чтобы они были как можно дольше, надо, да, артистическая профессия такая, совсем непростая. Хоть и кажется, что там, выходишь да поешь, 40 минут отпел, все, миллион получил, до свидания. Если бы. Иногда и больше. Ладно, дальше на русском. Чили, а Настя и Дима Билан, Андрей Губин, Звонки и многие-многие другие. Кстати, по поводу поздравления в адрес Григория Викторовича, если и вам надо кого-то поздравить, ну мало ли, именинники есть. В столе заказов через полчаса на русском.

0: Гропачили на русском радио. Лето. Ну, слушайте, лето – это традиционно время отпусков. Поэтому наше эфирное расписание скачет прям как давление после вскопанных грядок. Потому что то один уйдет в отпуск, то другой, то третий. Вот поэтому сегодня неожиданно вечером с вами я. Я рад этой неожиданности. Здрасте-здрасте. Это русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Напомню вам, что в 22.00 стол заказов делают часто. Ну, в смысле, напоминаю об этом, потому что всегда бывают люди, которые: «Ах, мы хотели, не успели, опоздали, как же так, что же делать?» Вот все, надеюсь, предупреждены. Дождитесь, пожалуйста, скоро будем поздравлять, ну или просто болтать, это тоже приятно. Дальше на русском Андрей Губин, его представлять, ему можно было и не представлять, по первому ноту поймете. А вот у Юли Михальчик новая песня, ее она представит сама уже скоро на русском.
1: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сбер. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Юлия Михальчик, новинка на русском радио. Метеорит. Ой, это ко мне. Это точно ко мне, потому что космическая тема. В ней я живу, ну вот какой уже, третий, четвертый день подряд. Даже больше, наверное. Дело в том, что я только-только вернулся с Байконура. Смотрел, участвовал, ну, как мог, конечно, в запуске космического корабля «Союз МС-29». Беспрецедентное событие. 75-я миссия к МКС, то есть пилотируемый полет. Трое космонавтов на борту. Ну, не могу, не хватит мне эфира, чтобы передать все те эмоции, которые ты испытываешь, находясь там. Да, ты не очень близко стоишь от старта, ну, примерно там 2,5-2,7 где-то километров. Ближе нельзя, опасно. Но все равно все достаточно хорошо видно, очень хорошо слышно. Ощущения непередаваемые. Я запустил кучу видео, много фоток, мыслей разных, ощущений пережитых в социальных сетях. Заходите, посмотрите, проникнитесь и гордостью, и радостью за нашу страну, за нашу космонавтику. Правда круто. 261 или 260 суток, не помню уже, проведут космонавты там на борту. Ну, надеюсь, у них играет русское радио. Большой им привет, чтобы не было скучно. Меня зовут Максим Привалов. Всем здравствуйте. Это русское радио. Все будет хорошо. И даже лучше.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна. Русское радио.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна.
0: Только любимое.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство одобрило новые меры для стабилизации цен на топливо в России. Также, как сообщает РИА Новости, на совещании с премьером Михаилом Мишустином рассматривали поправки в налоговый кодекс. Ранее Кабинет министров запретил экспорт бензина и дизельного топлива, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания внутреннего производства, а президент поручил подключать малый и средний бизнес к выпуску топлива. Российский рынок акций обновил 4-летний минимум. Индексы Мосбиржи и РТС сегодня снизились сразу на 4%. Подешевели бумаги банков, ресурсодобывающих и IT-компаний. Фондовый рынок снижается на новостях геополитики и в ожидании дальнейших шагов Центробанка по ключевой ставке. Очередное заседание состоится на следующей неделе. В ЦБ говорили, что стало меньше факторов для снижения ставки. Глава МИДа Сергей Лавров оценил отношения между великими державами России и Китаем как образец межгосударственных отношений. 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве министр написал статью в газете «Коммерсант». По словам Лаврова, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и уже превышает 200 миллиардов долларов. Также министр отметил позицию КНР по ситуации вокруг Украины, поблагодарив китайскую сторону за взвешенную конструктивную позицию. Сильные дожди с грозами и градом пройдут более чем в 20 регионах в ближайшие два дня. Также местами усилится ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В гидрометцентре заявили, что ненастная погода ожидается в Республике Коми, Костромской области, Пермском крае и Татарстане. Кроме этого, ливни прогнозируют в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Самое главное – не скупиться на добрые слова, потому что они имеют гораздо большую силу, чем нам кажется. Давайте, поздравляйте, признавайтесь, передавайте приветы. Для этого у нас есть целый час, вечерний стол заказов на русском. В эфире Максим Привалов. Здравствуйте. Как зовут вас? Нам очень интересно, поэтому, отправляя сообщение, пожалуйста, ставьте подпись. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Также жду вас в наших официальных сообществах. Есть одно ВКонтакте и еще одна группа в Одноклассниках. Называется «Русрадио», сообщество официальное. Поэтому заходите, смотрите, изучайте новости, слушайте музыку, играйте в игры с нами, ну и, конечно, пишите сообщения в рамках вечернего стола заказов. Что касается праздников, ну, таких общих. День вкусной еды сегодня. Ой, ну это у нас каждый день праздник. День искусственного интеллекта. Это тоже уже такая штука, которая плотно вошла в обиход. В общем, давайте подумайте, кого с чем поздравить, и вперед.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поклонница Ирина услышала, что у Григория Лепса день рождения, просит поздравить любимого артиста, здоровья, благополучия. Пусть мечты сбываются, а удача сопутствует во всех делах. С удовольствием. Мы сегодня поздравляли и неоднократно, и до полуночи, может быть, еще поздравим песней. Григорий Викторович частенько у нас выступает в эфире. Добрый вечер, Русское радио. Любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону привет. Провели с ней неделю отпуска в Ейске. Очень прекрасно отдохнули. Обнимаю. Осталось море впечатлений. Николай Панов из Москвы. Поздравляем вас. Надеюсь, ну и желаем, чтобы загар долго не смывался. Андрей Штадлер, город Барнаул, автор следующего сообщения. Добрый вечер. Так. Кому тут? Что-то тут про окрошку нам пишут. Ужинаете, что ли? Казахстан нас слушает. Алматы, любимому мужу. Толяну привет. Зайка, бабайка, обожаю тебя. И еще привет гипсокартонщику Ивану. Сделано. Давайте посмотрим еще свежие сообщения. Напомню, что написать можно любым удобным, приятным способом. Любой мессенджер, который работает, попробуйте через него. Так. Для Алексея Пожарского нашел я сообщение. Поздравляем Алексея Пожарских с днем рождения, нашего брата, дядю, дедушку. Здоровья, счастья, чтобы все желания исполнялись. Мы тебя любим. Мы с дочерью передаем привет в студию. Это уже следующее сообщение. Тут фоточка. Дочь красавица у вас. И какую-то мисочку, не понимаю, с чем. Сейчас увеличу. Малина, что ли, там, или... Ну, какая-то ягода вкусная. В общем, собрали... собрали на участке малину. Это из Карелии, кстати, город Петрозаводск. София и Дэн Беловы. Ой, привет вам большой. Все у вас там живописно, хорошего отдыха. Надеюсь, что вы в отпуске. И не урывками так отдыхаете, а вот спокойно, с чувством и расстановкой. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. У нас вечерний стол заказов.
0: Реклама на русском.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
3: Отдам долги в хорошие руки.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимому мужу Сергею Танюшка передает привет. Отдыхаем с ним в Абхазии. Спасибо, родной, за отпуск. Всем отдыхающим хорошей погоды. С любовью, Татьяна. От всей семьи, компании и друзей поздравляем с днем рождения прекрасную девушку Елену Харс из города Бреста. Хотим сказать тебе самое главное. Ты наша гордость, наша радость. Мы ценим тебя за твою доброту, мудрость и невероятную силу духа. В этот день желаем тебе, чтобы все твои дни были наполнены светом, теплом, улыбками. Пусть здоровье будет крепким, мечты самыми смелыми, а рядом всегда будут те, кто любит и поддерживает. Подписи не требую, потому что очевидно, что коллективное поздравление друзей и знакомых много, и это прекрасно. Еще что-нибудь откроем и почитаем. Давайте вот такое. Письмо «Добрый вечер». Мы сегодня провели с вами весь день, находясь на арендованной даче. Хоть погода и подвела немного, но спасибо замечательному дню. День вкусной еды. У нас сегодня тоже праздник, он удался. Так, дочи, привет. Здорово. Что касается арендованной дачи, меня прям заинтриговало. Точно. Зачем учиться самому, если можно арендовать? Ну, мало ли, очень сильно захотелось. Добрый вечер. Хочется поздравить своих родителей, Николая и Наталью Аплатовых, с 23-й годовщиной свадьбы. Как зовут вас, не знаю. Такая красивая девушка нам пишет, но безымянная. Забыла подписаться. Приятного вечера, классного настроения лучшему мужу Димуле. Драгоценность моя, я тебя очень люблю. Ты моя вселенная, это призналась Наталья. Стол заказов, здравствуйте. Надеюсь пробиться в эфир. Поздравляю любимого мужа Коську с нашей 22-й годовщиной свадьбы. Зая, я тебя люблю с каждым днем все сильнее. Желаю тебе счастья, большой любви только со мной. Сообщение от Аленки. Прекрасно. Открыток много, разных и поздравительных, и про любовь, и просто приветики. Продолжим непременно. Это стол заказов, русское радио. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Едем дальше.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Привет Полине Константиновне. Большое спасибо за помощь, поддержку, взаимопонимание и за ценные советы. А вам, Максим, удачного эфира, хорошего настроения. Спасибо, Русское радио. Это Михаил. Михаил, на здоровье. Всегда обращайтесь. По любому поводу. Поддержим, поздравим, посочувствуем, подбодрим, все что угодно. Здравствуйте, солнечный привет из Ставрополя. Из Ставрополья. Вот так. Хотим поздравить с 7-летием прекрасную девочку из села Левокумского. Зовут ее Мирочка. Мирочка молодых. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний. Мама Эмма, а также родные и близкие. Слушайте, какая фамилия классная у Мирочки. Ну, понятно, что сейчас ей 7, но потом ей когда будет 20, 7, 30, 7, 40, 7, 5, она все равно будет молодых. Здорово! Поздравляем, дорогая именинница, вас. Добрый вечер. С днем рождения. Нет, не с днем рождения сейчас. Чем? С днем смородины с прошедшим. Ничего себе. Это Юлия где-то выкопала такой праздник. С днем смородины. Пусть ваша жизнь будет сладкой и ароматной, как ягоды смородины. А вы, кстати, какую любите больше, красную или черную? Я вот тоже задумался, какую я больше люблю, красную или черную? Я люблю сладкую в любом случае. Потому что и та, и другая бывает так себе. А если и та, и другая ого-го какая, то неважно. Главное, чтобы вкусное. Поздравляю супругу Катюшу с прошедшим днем рождения. Счастья, любви, тепла, много-много радости. Кто вы? Судя по всему, Алексей. Подписаться он забыл, но я в профиле вижу. Ирина, я тебя потерял. Давно не виделись. Сообщение от Андрея. Ну, идите, Андрей, пока искать Ирину. Не знаю, где она от вас прячется. А может, это игры такие у вас? Она спряталась, но не сильно, чтобы вы нашли достаточно быстро. А мы пока напомним, как с нами связаться. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, когда будете писать, ставьте подпись. Это приветствуется.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. Хотите, а я уверен, хотите, присоединяйтесь. У нас еще минут 25, а может быть чуть-чуть поменьше. Кто кому, по какому поводу, написать можно по номеру 8-916-003-105-7, либо в нашей группе ВКонтакте или группа в Одноклассниках. Обе официальные, поэтому точно не промахнетесь. Так, давайте поздравим с днем рождения папу. Зовут его Александр Голубев. Здоровья, счастья, любви, побольше счастливых дней в жизни. Мы тебя очень любим, папочка. Здравствуйте, привет Владиславу в город Пушкин от Натальи из Петрозаводска. Мы до сих пор не встретились, так складываются обстоятельства, к сожалению. Прочитайте, пожалуйста, может, он услышит. Предпримет действие, чтобы приблизить день нашей встречи. Напомню, Наталья ждет вас. Внимание, внимание, Наталья ждет в Петрозаводске Владислава из города Пушкин. Привет, Ставрополь. Так, по-моему, Ставрополь у нас уже был. Еще что у нас? Ой, я удивлена, что вы сегодня в эфире, пишет Александра. Александр, ну лето же. Мы все тут карты тасуются, расписание тасуется, поэтому все по-разному у всех. Сегодня я, да. Так. Что еще? Да много чего. Так, не успею целиком прочитать сообщение, вот попалось мне такое поздравительное. С него начнем через пару мгновений. Напоминаю, что в ваших приемниках русское радио. В Москве заканчивается четверг, где-то уже давным-давно пятница, а пятница — это прямая дорога к выходным. Ура, товарищи!

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Финальные сообщения. Поздравьте, пожалуйста, семью Налетовых с рождением сына. Супругу Екатерину благодарим за сына как раз, а меня, Владимира, вот с этим фактом с рождения. Так, сын назвали Марк Владимирович. Также друга Андрея поздравьте. У него родилась дочь Арья Андреевна и супругу его Юлию с рождением дочульки. То есть Арья это вот прямо из сериала, что ли? Интересно. Добрый вечер. Хочется поздравить всех с наступающими жаркими выходными. Передать привет Марии Агинковой, Игорю Гузенко, Сергею Борисову, всем остальным, кто знает. Это кто? Павел Сорокин из Москвы. Ну, мы вас тоже теперь знаем. Приятно. Еще давайте какое-нибудь сообщение успеем прочитать. Давайте, пожалуйста, сыночка Тихона с днем рождения поздравьте. Ему 14 лет, очень его любим, гордимся нашим мальчиком. Мама Оля, папа Алексей, брат Яков и сестренка Маша. Привет из Беларуси. Ну, там тоже любит, слушает русское радио. Отлично, все, мы все, что успели на сегодня, озвучили. Ну, может быть, еще одно сейчас вот прям последнее кого-нибудь схвачу за хвост пролетающей кометы. Давайте, попросите мужа не грустить в этот вечер. Никита Крымко, я тебя люблю. От твоей жены Анастасии. Большое спасибо, Русское радио. Прочитали мое сообщение. Очень вам за это благодарна. До всегда, пожалуйста. Еще привет супруге Олесе. Очень люблю тебя сильно. Все получится. Максим из Таганрога. Ура, друзья. Все, не прощаюсь. Встретимся в следующем часе.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти попросили производителей топлива соблюдать обязательства по северному завозу. Вице-премьер Александр Новак заявил, что отраслевым компаниям нужно уделить особое внимание поставкам горючего на крайний север, Дальний Восток и в Сибирь. Ранее в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива по аналогии с бензином. Это необходимо для обеспечения внутреннего рынка. Еще ожидаются импортные поставки топлива. Правительство спишет две трети долгов 9 регионам. Общая сумма почти 8,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Такая мера затронет в том числе Алтай, Башкирию, Чечню, Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую области. Списанная сумма в каждом регионе будет соответствовать размеру его вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Черногория может отменить безвизовый режим для россиян с предстоящего октября. Как пишут местные СМИ, это связано с тем, что визовая политика страны должна отвечать требованиям Евросоюза. Адаптировать национальное законодательство нужно до конца следующего года. Это означает, что визы ведут также для граждан Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Причем за прошлый год российские туристы обеспечили 16% всего иностранного турпотока Черногории. В России собираются снять автобиографический фильм про Юрия Куклачева. Как пишет ТАСС, лента может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. Не исключено, что главную роль исполнит Сергей Безруков или Сергей Бурунов. Куклачев начал исполнять номера с кошками еще в середине 70-х годов. Спустя 20 лет создал «Театр кошек». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, какие-то робкие хозяева. Дискотека «Авария» на русском радио приглашают так, с надеждой, что откажутся. Если хочешь остаться, тогда оставайся. Мы совершенно по-другому вас будем приглашать. Обязательно оставайтесь здесь, на русском радио. Тогда все точно будет хорошо. Меньше часа до полуночи в столице, на востоке страны уже давным-давно ночь непроглядная, а у ночи свое очарование и свой темпоритм. Если днем суета, вечером такой вот последний рывок, что называется, чтобы все успеть, а ночью умиротворение. Поэтому больше красивых, медленных, романтических песен будет в плейлисте. Впрочем, движуха тоже нарисуется, не переживайте, пожалуйста. Если вам надо бодриться, взбодрим. Ну что, это «Русское радио», дальше у микрофона «Звонки» и «Ася». Лети! Полетели.

Владимир Пресняков на русском. Учусь любить. Ну, любит чаще всего не за что, а вопреки даже. Хотя, если есть за что, то шансы на любовь, конечно, сильно возрастают. Новость попалась о том, что собственная квартира стала главным критерием привлекательности у мужчин. Ну, это для москвичей, правда, такой опрос проводился. Хотя, я думаю, что в других городах сходная картина. Отсутствие жилья у парней, особенно старше 30 лет, женщины воспринимают как существенный недостаток. Что-то, дескать, с ним не так. Ну, это, конечно, спорный момент. Однако, сегодня как раз день ипотеки, вычитал я, 16 июля. Ну, видимо, день ипотеки отмечают те, у кого ее нет, прежде всего отмечают. Да, радуются. Ну и шлют слова поддержки тем, кто пока еще в рабстве. Пусть все у вас там быстро выплатится, быстрейшего новоселья. Ой, это же, я вот помню это ощущение, когда ты последний платеж носишь, думаешь, и не знаешь, за что хвататься дальше. За голову, за холодильник забивать его, заполнять, гостей звать. Ну, в общем, радости вам вот этой самой.

0: дышу тобой. Доминик Джокер на русском радио. Дышу тобой. Ну, в Москве действительно легко дышится. Такая долгожданная прохлада. Ну, не знаю, как у вас, у меня в такую погоду голова нормальной формы, а не квадратная от жары. Впрочем, жаркие дни впереди. Запасайтесь кондиционерами, терпением, прохладной водичкой, а лучше билетами запасайтесь куда-нибудь к морюшку поближе. Лето продолжается. Лето — время легкомысленных песен, легкомысленных поступков. Еще бы подъемы по утрам были легкими даже. Хотя зимой, конечно, однозначно сложнее просыпаться. Тем, кто отправляется на боковую, все-таки завтра рабочая пятница, вам спокойной ночи. Те, кто бодрствует, ну и, конечно, тем, кто спит уже, спокойной ночи, легкого подъема завтра. А тем, кому не до сна, ну что ж, давайте держаться вместе. Будем бодриться всеми доступными способами. Музыкой прежде всего, ну и кофейком, если есть под рукой. Русское радио с вами, все будет хорошо и даже лучше.
1: Максим Привалов.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ирина Дубцова на Русском радио. Люба, любовь. Ну, выпускница Института тавтологии. Два раза не повторяю, не повторяю. Ну, Дима, Дмитрий Лебедев в студии напротив меня. Привет тебе.
1: Привет. Ну, слушай, а как же для военных?
0: Красивых, здоровенных?
1: Нет, мне кажется, после Игоря Николаева своей «Такси-такси», «Люба-любовь» — это прям все туда.
0: О, слушай, ну, с другой стороны, помнишь, раньше было, хотя не знаю, помнишь, нет, платили за каждое слово.
1: Я имел в виду скорее среднестатистического прапорщика, который, да, на плацу обычно два раза повторяет одно слово, ну, чтобы уж всем.
0: Но не только прапорщики нас слушают. В каком бы звании вы ни находились, оставайтесь на русском, и пусть вам будет хорошо. Защитники, полузащитники и даже вратари.
1: Ага.
0: Все, я убежал. Тебе хорошей ночи. Пока.
1: Пока.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
3: Опять.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель снизился на 30%. Ведомстве связывают это с новыми мерами защиты. В системе антифрод уже подключились крупнейшие банки, операторы связи, цифровые платформы. Власти Ростова предложили увеличить отпуск бензина для владельцев автомобиля до 40 литров. Об этом говорилось на заседании городского оперативного штаба. Было предложено ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40 литров. Отпуск дизельного топлива от 10 до 60 литров. Конфликты из-за работы кондиционеров остаются распространенной проблемой в российских офисах. Согласно исследованию сервиса SuperJob, с подобными ситуациями сталкиваются 28% офисных сотрудников. При этом большинство работников, 57%, заявили, что в их коллективах споров из-за температуры в помещении не возникает. Это на 8% пунктов больше, чем годом ранее. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях, сроках и процентной ставке уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
3: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: звезды, как она.
1: Ну что, я надеюсь, что и у девушек, и у звезд по отдельности все будет хорошо. И вместе, разумеется, в одном лице тоже было бы круто. Я вообще надеюсь, что у нас все будет хорошо. И как всегда, особенно открывая ночь пятницы, потому что не за горами уже утро, и день, и, разумеется, вечер. Что в пятнице, безусловно, считается практически что-то около святого. 0:05 на наших раскладинах. Я, безусловно, вам желаю продолжения бодрого вечера. Вам и нам наступление раненькой такой доброй ночи, а вам уже утро доброго. С опережением вы у нас. Надеюсь, у вас все раньше продуктивно начнется. Ну и раньше, разумеется, разухабисто закончится. Где это будет, тут или там, я не в курсе. Сергей Лазарев узкоспециализированный специалист по этому поводу. Виктория Дайнека тоже появится очень скоро. Филипп Киркоров, свежая песня «Луиза», а также «Зеленые волны» от «Зиверт». Ох, опять отпуск. Как только слышу волны, и готов уже даже где-нибудь на спокойном речном берегу, потому что там, когда проходит дебаркадер, тоже какая-никакая волна, но имеется. Зеленая, вот тут я поспорю, как художник художнику, по-разному бывает. Но все, как правило, хорошо. Под солнышком-то.
2: На русском радио.

0: Ну, как говорят в народе, чуть-чуть не считается. Это, на мой взгляд, распространяется на все остальные вроде. Как цунами, это все же не цунами. Тут уж как ни крути. Мне кажется, что если бы все было именно так, то мы бы просто гордились своим как бы солнышком и приблизительным летом, которое в Москве и происходит, как правило. Ну, в этом году вроде по регионам все прокатилось. Не знаю, как вы относитесь ко всем этим периодическим похолоданием, мы уже привыкли. Тут уже другая мудрость работает, на нет и сюда нет. Значит, нужно уходить из положения и черпать настроение откуда-нибудь из другого источника. Например, русское радио, но чем не батарейка. Особенно по пятницам. Почему нет? Не отключайтесь. Отдыхаете вы пока, отдыхаете вы уже или находитесь в рабочем процессе, с нами всегда и везде круче. Что касательно завершения процесса, ну, тут бывает, конечно, по-разному. Эпилог у Анны Асти и Димы Билана какой-то грустноватый получился, но песня отличная. «Плохая девочка» от группы «Винтаж» Елены Кориковой тоже очень скоро, а также «Делай все» от Артура Пирожкова подтянется, уж будьте уверены. Добрейшей вам ночи, вам доброе утро, вам продолжение бодрого вечера. Ну а всем вообще вместе, мне кажется, на любом этапе вашей жизни «Русское радио» в помощь. Да, мы отличный саундтрек.
1: На русском радио.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Ну, с поцелуями ты, конечно же, заслушаешься и даже замечтаешься. Хотя, с другой стороны, чего на ночь глядя об этом думать, если вы в данный момент находитесь где-нибудь на работе. А некоторые трудятся, я уже проверил, в наших мессенджерах, да, оттуда поступают приветики. И в скором времени, ну, не прямо в следующем часе, а через один час, мы вполне сможем эти все приветы озвучить. Ну, а те, кто по-прежнему отдыхают или только-только проснулся, потянулся и думает о том, как привести себя в порядок и уже отправиться на работу в последний день рабочей недели, вам, конечно, также большущий от меня привет. Ну и впереди у нас половинка версии Дениса Клявера и диджея Димиксера, которую в свое время исполняли «Танцы минус», да? Но если мне не изменяет память. «Плачь и смотри» от группы «Непара», да и многое-многое другое у нас тоже очень скоро на русском радио. Но главное, как всегда, правильный настрой. В пятницу, я думаю, что он образуется в организме сам по себе. Но если нет, русское радио всегда в помощь.
1: На русском радио.

0: Ну, что тут скажешь? Конечно же, солнце внутри, это наше с вами все. Ну, а как еще греться? В любом случае, очень хотелось бы пожелать, что если снаружи не солнышком, то уж как минимум без осадков. Особенно где-нибудь, где много водички. Вы же знаете, чем больше воды, тем больше испарения, значит, вероятность осадков, а это для авиации так себе мероприятие. Сегодня день основания морской авиации ВМФ России. Мои поздравления, пусть у вас все будет хорошо и отлично. Вам полетов. Ну и если еще заглянуть в праздники России, то нынче день этнографа в России. Ну и, конечно же, фотографии матрешки. Я думаю, что несложно представить любому взрослому, который уже даже подзабыл, на самом деле, когда он был маленьким. Допустим, вам два, и первый раз показывают матрешку. Да это же самый настоящий сериал «Секретные материалы» для ребенка в таком возрасте. Просто интересно, что там. И к восьмой уже, конечно, понимаешь принцип действия, но тем не менее. Все еще удивляет одна за другой. 1:07 на наших раскрадийных. «У тебя есть я» называется песня от Владимира Преснякова. Хотелось бы слегка перефразируя, дабы уже совсем впасть в объятия вежливости. «У вас есть я». Зовут Дмитрий Лебедев. И до 7 утра я с удовольствием буду в вашей компании. Помимо Владимира Преснякова, впереди у нас Ирина Дубцова, дискотека «Авария», а также Мари Краймбрери на русском.
1: На русском радио.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Да, невзаимное чувство. Это так себе веселье. Я бы даже сказал, вообще ноль его. Но, с другой стороны, как говорят, клин клином вышибают. И если вы человек, которому не чуждо чувство юмора, я думаю, что следующая информация исключительно для вас. Придумайте шуточку, пришлите ее в эфир русского радио. Сначала, конечно, на сайт www.radio.ru, а потом она уже автоматически окажется в эфире, если понравится абсолютно всем. Озвучит ее Антон Юрьев. И, безусловно, вы откроете второй сезон «Некислых шуток» таким образом. Да еще и получите подарок, футболку с вашей же шуточкой в качестве принта. Конечно же, всем желаю удачи и тем, кто будет пробовать. И, конечно же, доведет это до ума и пришлет на русское радио. И тем, кто, разумеется, вместе с нами будет над ней подхихикивать здесь уже в нашем с вами эфире. www.osradio.ru. Еще разочек наш сайт, куда стоит присылать и где вообще стоит тусануть время от времени. Там есть координаты к столу заказов русского радио, а это уже очень скоро, да и вообще много всего интересного. Все сделано исключительно для вас. Для многомиллионной аудитории. Не только для двух людей, но хотя если взять по отдельности, почему и нет. Два человека, так два человека. Жень Малахова буквально через пару секунд. Дальше появится Стас Пьеха, а также Инью и Ася и многое-многое другое. Конечно же, всегда самое лучшее, самое любимое, и это все вам.
1: На русском радио.

0: Русское радио.
1: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое.
2: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Саша Грин на русском радио. Песня называлась «Позови меня». Особенно с собаками искать не нужно. Я здесь, в эфире русского радио. Зовут Дмитрий Лебедев и готов через 13 минут уже принимать ваши сообщения. Ну, то есть, вернее, я готов уже прямо сейчас, а вот зачитывать я их буду, конечно, в начале следующего музыкального часа, там, где стол закатов русского радио ласково откроет и закрепит своими створками. Не забудьте подписаться в сообщении, где бы его не оставили, а сделать это можно как минимум двумя способами. 8-916-003-105-7 это для всех наших мессенджеров. Прямо сейчас можно и нужно отправлять. Конечно, не забудьте написать, кому нужно передать сообщение, чтобы мы совсем уже здесь голову ни над чем не ломали, а просто взяли и что-нибудь тепленькое отнесли, пока не остыло. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы поспособствовать, и здесь тоже про подпись в тексте не забываем. А так, привет и поздравления, пожелания, признание в любви, да все как всегда, если вы наш постоянный радиослушатель. Если вы из новичков, то помним одно. Ничего не просим, всем делимся, извлекаем все белое и пушистое непосредственно из глубин организма и отправляем. Делимся.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, конечно же, я уверен, найдутся и поздравления, а уж время мы для вас совершенно точно найдем. Хотя оно не бесконечное, поэтому сразу намекаю, не затягивайте его, это самое время. Прямо сейчас 2 часа у нас и у вас, нам доброй ночи. Вам, как всегда, в это время продолжение бодрого вечера, а вам утро доброго, пятничного. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Меня зовут Дмитрий Лебедев, надеюсь узнать, как зовут вас в процессе. Не забывайте ставить подпись прямо в сообщении, а все остальное, конечно же, дело техники. И она не подведет, если будем использовать правильные координаты. Они простые. 8-916-003-105-7 это номер для всех наших мессенджеров. Обязательно найдемся, отправляйте. Ну и, конечно, напишите, кому нужно передать сообщение. Уж тогда совершенно точно все получится. Группа Русского радио в Одноклассниках, также официальное сообщество ВКонтакте. Русского радио все само собой разумеется. Все к вашим услугам. Действуйте. Все, что вам нравится, используйте. Ну а прямо сейчас первое сообщение. Здравствуйте, дорогое русское радио. Просим поздравить с юбилеем замечательную Танюшу Шилюта. Она живет в Австралии, но русское радио слушает везде. Везде наши люди. Давайте пожелаем ей крепкого здоровья, радости, любви, всех благ. И ее друзья из Беларуси. От Дианы пришло сообщение. Я с удовольствием поздравляю Танюшу с ее праздником. Пусть все будет хорошо, конечно же. Самые наилучшие пожелания. И от нас тоже. Ну и, безусловно, всей Беларуси тоже шлю большой привет. Скоро еще что-нибудь почитаю. А пока просто всем привет.
0: На русском радио.

Да, можно, конечно, и на Луну повыйти, если есть такое настроение. Хотя откуда оно берется, непонятно. Пятница же за окном. К тому же Русское радио вам в помощь. Привет еще раз, большущий. Добрый вечер, Русское радио. Пишут, слушаем днем и ночью. Вы супер, спасибо большое. Никогда с этим не спорю. Всем привет от Аллочки Орловой из Приморья. Ох, я чувствую, что две Аллочки синхронизировались. Город Сочи, персоналочка от меня. Алла, рад вас видеть. Вам также большущий привет. И вот у нас тут день рождения назрел. Давайте-ка посмотрим. Чуть не потерял. Где у нас? Максим Александрович, с днем рождения, с праздником. Пусть в радость будет каждое дело. Чудеса ждут там, куда ты идешь. И всегда найдут.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем наше замечательное действо, конечно же, совместное. Куда же мы без вас не обойдемся? На официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках по-прежнему рады принять ваше сообщение с подписью. И для сообщений, отправленных мессенджером, то же самое обстоятельство действует. Для любого из наших месяк номер 8-916-003-105-7. Не бойтесь, не надо робко. Давайте смело, обязательно найдемся, где бы там не оставили. Самое главное, чтобы телефончик наш был. Маша из Санкт-Петербурга, рад вас видеть. Привет большущий вам и Питеру. Ирина Гришенкова, опять же рад. Здесь у вас третий в столе заказов. Юлия Смирнова, всем привет. Особый и теплый привет моему любимому мужу Смирнову Роману в город Воронеж. Он сейчас не спит, занимается строительством нашего дома. Я его очень люблю и ценю все, что он делает для нашей семьи, в том числе его ночные усилия для нашего скорейшего завершения строительства. Всем удачной пятницы. Конечно же, Юленька, я с вами солидарен. Ну а супругу вашему и привет большущий, и удачи постройки.

0: ума не приложу, что такая ситуация случится в ближайшее время, что вдруг станет грустно. Но если, вы уже слышали, можно обращаться к Ане Семенович в частности и к русскому радио в целом. Я думаю, и то, и другое, и красота, и русское радио могут сойтись, но это уже ближе к воскресенью в дембельском альбоме. Продолжается стол заказов русского радио и очередное поздравление Максу Привалову. Прекрасного дня рождения! Желаю, чтобы каждый год жизни был особенным и чтобы не хотелось вернуться в прошлое. И так здорово в настоящем. Пусть сегодня ты старше, чем вчера, зато моложе, чем завтра. С праздником. Жаль без подписи, но все равно передадим. Ленок, рад вас видеть. Конечно же, без дождей сегодня живем, и то хорошо. Людмила, вас также рад поприветствовать в столе заказов. И снова с днем рождения. Все правильно. Хотя только начался, но тем не менее. Я думаю, быть в первых рядах совсем неплохо. Максим Привалов, любви, здоровья, новых интересных имен в русском старте, уважение коллег, буду рядышком с тобой, с любовью и нежностью, Людмила, присоединяюсь и на этот раз.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Продолжается стол заказов. Время имеется. Настроение, надеюсь, тоже. 2 часа 25 в Москве. Нам и вам доброй ночи. Вам, как всегда, бодрого и доброго вечера. Вам утро доброго и даже доброго дня. Отовсюду, безусловно, приходят и приветики, и поздравления. И какие-то праздники у нас с вами локальные, о которых я могу не знать. И, разумеется, наш с вами общий. В общем, действуйте. Все, что хотите в данный момент, отправляйте. Не затягивайте. Виктория Колесник. Доброй ночи, Дмитрий. Хочу передать огромный привет компании Асса Медика. Бригаде номер 1 и 2. Но тут, как я понимаю, без изменений. Также трудимся, да? Дорогие коллеги, прекрасного всем настроения и хорошо отработать ночную смену. И вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы лучшие. Всем мирного неба над головой. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Привет большой Беларуси и вам, Виктория. Ну и вашим, с кем трудитесь в смене, конечно же. Мое любимое русское радио. Передаю привет моей дочке Аполлинарии. Единственной. Она видеограф. Сейчас на ночной смене. Кино снимают. Я жду ее дома утром, чтобы обнять и сказать, как я ее обожаю. Ну и подпись «Варвара» тоже единственная. Нас таких две на земле. Все верно. Я думаю, что заниженная самооценка – это не для нас с вами. У нас она должна быть… Да нет, завышенные нам тоже ни к чему, потому что, да, как уже и выяснилось, девушки талантливые, безусловно, такие одни. Привет вам большой и, безусловно, творчество на самое ближайшее время и на дальнейшее тоже. Будем слушать песню «Навсегда» от «Елки», но что будет дальше из музыки, дальше и увидим. Равно как и с сообщениями. Отправляйте, буду читать.
1: На русском радио.

Да, компас это попроще будет, чем карта. В компасе я ориентируюсь, в картах абсолютно нет. В компасе еще есть магнит, это прикольно, на мой взгляд. Может быть, я к нему отношусь поэтому с большим теплом. Песня ровно так и называлась «Компасы» от Сергея Млазарева на русском радио. Галина пишет: «Привет, передает из Хабаровска. Всех хабаровчан с добрым утром и бодрым утром. Хочу передать привет всем работникам ООО «Домремстрой» города Хабаровска. Пожелать им удачного дня и безопасной и продуктивной работы на дорогах. Пусть каждый ремонт приносит только положительные результаты и радость от выполненной работы. Бухгалтерия «Домремстроя» от Галины». Ну, я так чувствую по голове, а бухгалтерия же одним человеком не заканчивается. Так что привет всем вашим и, безусловно, не забывайте чаек с печенькой. Это всегда способствует подобрению. Татьяна Джудасбаева пишет: «Доброе утро! Передайте, пожалуйста, привет Иван на Матрёнинской детской поликлинике. Хорошего рабочего дня для всего коллектива. Ну и поставьте нам хорошую песню. Да разве ж у нас другие бывают. Кстати, Беларуси, еще раз большущий привет. Раз уж у нас Дмитрий Колдун на русском радио. Нереально».

0: Разумеется, текст винтажный, с появлением голосовых сообщений. Некоторые бы даже поморщились, получив следующее. Давайте текстом. Здравствуйте, Русское радио. Пишу вам опять. Я Джухарат. Здравствуйте. Несколько дней назад я поздравляла одного своего внука. Ему было 5 лет, а сегодня день рождения у его старшего братика. Хрунишке сегодня 7 лет. Я поздравляю его от души и желаю ему расти здоровым и крепким и счастливым. Мы тебя очень сильно любим, Хрунишка. Будь самым счастливым мальчиком. Спасибо Русскому радио. Ну, нам-то за что? Это же вам спасибо. Пусть и через поколение, но вы поучаствовали в том, чтобы на свете появилось еще одно светлое сердечко. Хрунишка, с днем рождения! Пусть и прямо у тебя все будет хорошо. Ну и у бабушки, конечно. Людмила из Уссурийска. Пожелание доброго утра. И пусть утро станет ярким и радостным для всех. А день сложится самым наилучшим. Я так понимаю, все к отпуску идет, да? Выходные и на море. Поздравляю. Поздравляю с наступающим. Передаю от лица вашего, конечно же, вашим пациентам, пока еще здесь. Большой привет. Ну и желаю всем здоровья. И от себя, и от вашего лица, разумеется. Скоро продолжим и песни тоже, а пока немножечко рекламы на русском.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я так понимаю, что в ближайшее время нам придется перейти на мужетивы. Да, уже не ты неотразима, а ты неотразим. Анюта Яцку хочет поздравить Макса Привалова. Дорогой Максим, прими самые теплые поздравления, и пусть жизнь идет своим чередом без лишних потрясений. А все важное складывается легко и вовремя. Желаю тебе много ярких моментов, интересных знакомств и хороших новостей. Здоровья пусть не подводят, силы прибавляются, а любые трудности решаются сами собой. Пусть счастье станет для тебя не редким гостем, а постоянным спутником. Ты самый лучший ведущий. Люблю тебя. Гордимся тобой. Спасибо за прекрасные новости и песни. Будь здоров. Ну, как нам не быть солидарными? Конечно, присоединяемся. Пусть у Макса все будет хорошо. Как я уже и говорил, у нас будет для этого утро, день и вечер. Поздравим, конечно же, его с удовольствием.

0: Ну ладно, чего нам повторять? Каждый день несет что-нибудь новенькое, поэтому смотрим только вперед. Доброе утро, Русское радио. Передаю привет Жвавой Екатерине Юрьевне. Твой любящий коллектив АО ДТК. Отличного настроения и хорошего дня от РН. Есть такое сообщение от Татьяны Ивановой. Мне сегодня 36. Ура! Люблю свою семью. Спасибо, что они у меня есть. Муж Димочка, доченька Кирочка, сынок Кирилл и котик Пыля. Они мое счастье. Брянску привет. Танюш, днем рождения. Пусть все самое хорошее притягивается и остается. Пусть у вас действительно все будет круто. С праздником. Доброй ночи всем слушателям Русского радио. Вам, Дмитрий, хочу передать привет любимому мужу Кузнецову Антону. Очень сильно люблю его. Мы едем из отпуска на машине и уже очень близко, но очень устали. Спасибо Русскому радио за сопровождение нас в дороге прекрасными песнями. Ну, конечно, откуда у нас другие? Всем добра, Вера Кузнецова. Удачной вам дороги. Надеюсь, скоро доберетесь. И последнее. Больше просто не успеем. Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой большой привет. Желаю доброго утра, отличного настроения, позитива, хорошего денечка. И пусть выходные пройдут отлично. Анна написала из Байкальского края и привет передает также всем своим коллегам. Я, конечно же, присоединяюсь и, да, прощаюсь до следующего музыкального часа. Стол заказов Русского радио закрыт.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.